0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Да, все мы так или иначе думаем о любви. Любовь спасет мир. Банальность, но такая важная банальность. Правда, друзья? Как же вот сейчас читаешь новости и думаешь, ну как же миру не хватает любви? Одна темнота вокруг. Кстати, насчет темноты. Четвертое число на календаре, между прочим. Четверг, между прочим, на календаре. Стоп. И сразу же пришло в голову. В четверг четвертого числа, в 4 с четвертью часа, 4 черненьких, чумазеньких, чертенка, черт. Или черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. Вот хватит чубазеньких, лучше больше света в нашем таком безумном неспокойном мирке, чтобы никакие черненькие, чумазенькие не пробирались, а больше было света. 3:08 в столице, кстати говоря, до света, до рассвета у нас по московскому еще далеко, но вот смотрю сейчас на горизонт, где-то там далеко что-то начинает появляться. Отдаленно рассвет, это значит, что лето наступило. Это значит, что лучшие и любимые песни на русском.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

может быть, даже очень уместная песня для тех, у кого безответная любовь, друзья. Давайте не будем забывать, что такое мысль. Мысль — это не просто идея, это энергия, вибрация, волна, которая формирует реальность. Поэтому, если есть у вас какая-то безответная любовь, но все-таки не то чтобы там всякие визуализации и прочее, ну вот как-то думайте о человеке. Возможно, ваша мысль повлияет на него в конце концов. Это для тех, у кого безответная любовь или в целом не складываются с кем-то отношения. Думать о ком-то очень хорошо. Представлять, что все хорошо. Делать какие-то, возможно, шаги небольшие. И глядишь, как-то реальность начнет корректироваться. Русское радио вместе с вами. Привет всем большое. Жанна Фриске.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: конечно, соблазнительная мысль. Давай не ждать, но ждать-то приходится. Но как ребенок не появится за 2 месяца, будь добр, 9 месяцев жди. Как отпуск не наступит раньше времени, если уже его согласовали. Как дом не построится за 1 день, так и многое, конечно, другое. Однако, конечно, Мари Краймбрери спела про более простые вещи, мы это с вами понимаем. То, что можно начать делать вот прямо сегодня. Ну, например, двоеточие. В первый раз выйти на вечернюю пробежку, если до сих пор не бегали, это говорю я сам себе. Или записаться на курсы макраме, даже если вы мужчина, например. Или пойти в секцию дзюдо, даже если вы уже взрослая женщина. Ну, а, собственно, что нам мешает? Вот об этом и спела Мари Краймбрери. Прекрасная мысль, спасибо ей за это. 3:42 в столице, с вами Русское радио. У нас впереди кто? Нет, не вылитый Володька Трынкин, вылитая я, Бахти Туркен. Скоро!
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
3: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
4: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
5: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

слушает страна. Я тебе твое воспоминание. Может, я была тебе посланием. Русское радио. Моя любовь сама. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Она не виновата. Как бы на всякий случай хочется оправдать всех, кто вдруг сегодня будет испытывать волнение во время сдачи ЕГЭ. Ну попробуй не волноваться-то во время ЕГЭ. Она не виновата или он не виноват, что волнуется. Такова, собственно, эта аббревиатура страшная ЕГЭ. Но, если я правильно понимаю, сегодня, 4 июня, главный этап сдачи ЕГЭ по русскому языку для выпускников 11 классов, друзья. Я все правильно говорю? По-моему, да. Посмотрел расписание, вроде так. Так что, дорогие, удачи, кто сдает сегодня. Хорошо сдать русский. Давайте я вам какую-нибудь смешную историю забавную по этому поводу расскажу. Вот, например, в прошлом году один выпускник пытался сдать ЕГЭ, послав на экзамен вместо себя другого человека. Значит, молодой человек пришел на экзамен со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительную информацию из школы и выяснила, что на экзамен пришел посторонний человек. Ну что сказать? Парень к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Бывает, все бывает. Удачи вам, дорогие.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: я любила.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Паш, по чуть запозданием, но все-таки поздравлю Артура Пирожкова с тем, что в мае этого года Александр стал победителем 25-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ в номинации «Лучшее танцевальное видео» за клип на песню «Само собой». Церемония проходила 21 мая еще и была посвящена двойному юбилею, 15-летию премии и 20-летию телеканала РУ-ТВ. В своем официальном сообществе ВКонтакте Артур Пирожков написал, что эта премия – это встреча друзей и прекрасная атмосфера. Ну, а по-другому и не бывает. И мы с вами тоже здесь, на Русском радио. Это друзья, это семья, одна большая семья, которая любит лучшие и любимые песни. В продолжении «Виагра» 4.25.

своя атмосфера и стыди. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

слушает страна. Русское радио.

Правда, мало, и это касается прежде всего лета. Ну что, лето началось, 4 июня на календаре, еще очень много летних дней впереди, а все равно возникает ощущение, что лета нам мало, правда, друзья? Ну вот мало, 3 месяца в нашей холодной российской реальности, хотим, чтобы лето было полгода, правда? Ну и каждый денек упускать не хочется, я подумал, что даже можно такой начать вести летний дневник осознанности. 3 июня попробовал новый сорт мороженого. 4 июня, вот сегодня, стоял, смотрел на рассвет или на закат. 5 июня, завтра, ну я не знаю что, обнюхал всю сирень вокруг дома. 6 июня окунул ногу в речку, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, если есть желание такое, ну, заведите такой дневничок для фанатов лета. Я, кстати, не то чтобы большой фанат лета, нормально, спокойно к нему отношусь. Весна мне больше нравится, осень тоже нравится.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Песня про воздух в начале часа на русском радио, а я все летала, блестящее. И, кстати, сегодня, 4 июня, свой неофициальный профессиональный праздник отмечают люди, которые работают каждый день там, на высоте, в воздухе. Крановщики или машинисты крана сегодня отмечают свой праздник, профессиональные друзья. Люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. Работа крановщика – очень ответственный и важный труд. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания физики, геометрии, определенные психологические характеристики, связанные, например, с работой на высоте, к тому же в разных погодных условиях, а также пониманием того, что техника – источник повышенной опасности. С праздником, дорогие! Вы знаете, говорят, что мечта любого крановщика – управлять своим краном с пульта управления, не выходя из дома, окна которого выходят на этот кран. Конечно, я такое желать не буду, это вряд ли возможно, лишь в фантастических рассказах, но тем не менее желаю вам, чтобы ваша работа была максимально стабильной, легкой, правильной, чтобы не было никаких нарушений, чтобы все было хорошо и в личной жизни, и по части зарплаты, и по части уважения к вашему труду. С праздником!

0: «Зеленые волны» — так называется песня «Зиверт» на русском радио. А мы-то и рады этим бесконечным зеленым лабиринтам, которые вокруг уже лето началось, и это прекрасно, 4 июня на календаре. Чем пахнет лето? Тысячи ответов, оно у каждого по запаху свое. 3 месяца, а сколько в них секретов? Хранят мечты, надежды и тепло. Друзья, всем хорошего лета! Да, приходится на работу ходить, это факт, но согласитесь, уж лучше на работу в рубашке и джинсах и в кроссовочках легких, чем в куртке, в сапогах. Ой, как вспомню, ну просто кошмар. А там и, конечно, отпуск не за горами, так что, ну, я надеюсь, что ваше, лично ваше персональное лето пройдет хотя бы на несколько десятков процентов так, как вы задумали. Ну, полностью всегда до конца ничего не получается. Ну, хотя процентов на 50, на 60, если получится, будет прекрасно. Так, впереди у нас Артик Асти, Виктория Дайнеко, Юрий Антонов через мгновение.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа.
3: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.

0: Конечно, с вами прекрасно понимаем, чья это песня. И спасибо группе «Серебро» за то, что напомнили Линду. Русский радио вместе с вами. Ну что, продолжаем мы с вами куражиться и купаться в летних песнях. Кстати говоря, песня «Мало огня», «Серебро», такая переделка. Но очевидно для клубных вечеринок, очевидно для, скорее всего, какого-то такого мероприятия на пляжах. И летний саундтрек «Лето 2026», по-моему, состоится точно по такую хорошую музыку. У нас впереди не менее танцевальный Елена Север, Дмитрий Маликов. Мы еще встретимся 5.42 между тем в столице. Ну что, понемножечку уже у нас начинается новый день. Как у вас там, Дальний Восток? Наверное, уже совсем внутри четверга уже ожидаете. Поскорее бы он завершился, поскорее бы началась пятница. Под русское радио все удачно сложится сегодня. Всем желаю прекрасного дня. Меня зовут Артем Сорокин. Продолжаем.
1: На этой неделе номер 3.
2: Через туман, тучи и пропасти.
1: Номер 2.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
1: Номер 1.
2: Давай не ждать, живу до завтра, звезда.
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
7: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ты неотразима! Я убежден, каждый мужчина должен с утра сказать похожую фразу своей женщине, даже если она с утра, ну, совершенно не в форме. Знаете, оно как-то вот магическим образом действует. Вот будешь считать, что твоя женщина самая красивая, она такой и будет. Ну, и сами женщины с утра обычно смотрятся в зеркало, как это обычно бывает. Так, оцениваем ситуацию. Волосы, ну, волосы — творческий беспорядок. Глаза, загадочная усталость. Кожа, ну, бывало и хуже. В целом, боевой настрой есть, значит, день удался. Так что, дорогие, я желаю всем вам хорошего дня, всем, кто недавно проснулся, доброго утра. 6:04 в столице. Главное сейчас встать. Проснемся уже по ходу. Ну, через час здесь, разумеется, появляется утреннее шоу «Русские перцы». Пока же до этого времени я, Артем Сорокин, ставлю лучшие любимые песни. А сегодня у нас 4 июня, четверг. Ну, так и хочется сказать. В четверг, 4 числа, 4 черненьких, чубаненьких. Нет, хороший день будет.

0: Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

Шков на русском. Приятный утренний трачок для бодрого настроя. Кстати, как-то Артур Пирожков, он же Александр Арева, порекомендовал такой способ повысить уверенность в себе. Значит, проснуться, почистить зубы, встать перед зеркалом и сказать себе 5-6 комплиментов. Например, «А ты хорош!» «Ты молодец! Ты крутой!» Ну, как бы смотря в зеркало. Ну и так далее. По мнению Артура Пирожкова, все это должно помочь. Давайте проверим сегодня. Вот если не поможет, все претензии направляем Артуру Пирожкову. А еще лично я, Сорокин, рекомендую немного подвигаться под песни на русском радио. 6.29, ну почти половина седьмого в столице. Сегодня 4 июня, сегодня четверг. В продолжении Юлиана Караулова, а через полчаса здесь утреннее шоу «Русские перцы».

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.

0: параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы. Хотя бы свои. Рекламная служба Русского радио 57977.

пусть у всех у нас будет настолько все хорошо, что даже подозрительно. Так хорошо, что сам себе завидую. Как еще там говорят по этому поводу? Чтоб все было тип-топ, супер, на все 100, без нареканий, стабильно, отлично, ну и так далее. Короче, я, Артем Сорокин, провел сеанс аутотренинга только что на то, чтобы сегодняшний четверг был просто замечательным. В следующем часе продолжит сеанс аутотренинга на русском радио, но уже с юмором. Утреннее шоу «Русский перцы» в финале. Лишь напомню, что у нас сейчас проходит специальная акция, ну, скажем так, конкурс, продолжение той самой Антоновки по-русски «Некислые шутки». Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно ваши шутки в эфире русского радио? Придумывайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Все, я, Артем Сорокин, убегаю. Далее утреннее шоу «Русские перцы». Пока!

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Димон Такси «Грузовой» 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон Такси.
9: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
10: Акция действует до конца года.
11: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
12: Сладкий вкус.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Милые стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, а также вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по видеосвязи примет участие в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС. Центральное событие форума – пленарное заседание – состоится завтра, в пятницу. На портале госуслуг теперь можно подать заявление на налоговый кэшбэк. Речь о новом пособии для многодетных, которое заработало с 1 июня. Его могут получить россияне, имеющие двух и более детей, при условии, что оба родителя работают и средний душевой доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе. Вычет для каждого родителя составит 7% от уплаченных налогов. Депутаты предложили ввести систему госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Законопроект уже готов. Речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимость социальной рекламы. Авторы идеи отметили, что сейчас в России нет полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью. Стал известен состав сборной России для участия в Международной космической олимпиаде. Она пройдет в Пекине с 13 по 17 августа. Участие в национальном отборе приняли более 530 учеников 9-11 классов из 50 регионов. По его итогам в состав сборной вошли 11 школьников. Это победители и призеры престижных российских и международных олимпиад по физике, математике, информатике и искусственному интеллекту. Международная космическая олимпиада – это интеллектуальное состязание, направленное на развитие интереса к профессиям аэрокосмического профиля. В Москве 7 часов 2 минуты.

0: главнейшее утреннейшее шоу страны. Привет!
1: Доброе утро!
2: Антош, ты что, в депутаты заделался у нас?
3: Скоро выборы.
0: Нет, я нормально доехал, ни в кого не... Все хорошо.
2: Просто так сегодня солидно одет, либо ты подготовился к игрушке нашей, всем известной кое-кто. Встречаем кого-то очень важного.
0: А что, про меня сегодня игрушка, что ли?
3: Может быть. Кстати, может быть. Я думаю, мы сделаем это, когда ты будешь в отпуске.
0: Да?
3: Ну, как бы, чтобы вот не было вот этой ярмарки тщеславия, знаешь ли.
0: Хорошо, ну просто я буду смущаться.
3: Мы загадаем тебя.
0: Ладно, ну сегодня-то будет всем известный кое-кто?
2: Конечно.
3: Конечно. Все, а да. У тебя какая, кстати, предвыборная кампания?
0: У меня предвыборная кампания. Значит, каждому, кто дозвонится, 10 тысяч рублей.
2: А дать очень хорошо. Это в игре против правил.
0: Да, соответственно. А сейчас я хотел собрать электорат из 12 знаков зодиака.
3: Так.
0: Для того, чтобы сообщить им, что в этом часе у каждого будет своя программа. Вот такое программное заявление у меня.
2: Хорошо, нам очень нравится.
0: А погодите, если у меня есть программа, программное заявление, то есть я программный директор сегодня.
2: Ну тогда включай музыку.
0: А, сейчас, подожди. А вот этого я не умею. Это делают специально обученные люди.
3: Вот, я думаю, что кандидаты не должны включать музыку.
2: А, ну ладно, тогда командуй. Командуй.
0: И 3, 2, 1, и поехали, товарищи.
4: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Так, короче, значит, ученые все выяснили, ребят. Оказывается, кошки ложатся на ноутбук, чтобы доминировать, а не греться и ни в коем случае не работать. Вот так ученые сказали. Клавиатура сильно пахнет хозяином, а кошка хочет перебить этот запах своим. А я думаю, что меня постоянно бесит. Я, значит, Компота говорю, будь добр, Компот Антонович, я сейчас на работу, пожалуйста, сделай вот это, вот это, вот это. Ну и что? Он ложится на ноутбук. Я прихожу, ноутбук не раскрыт, да? А презентация в PDF не сделана.
2: Да.
1: Значит, рассылка писем не осуществлена.
3: Какой ленивый код.
1: Да, это, во-первых, не код, а вот SMM-код. Да? Вот, да. Никакой рассылки не было, никакие посты не выложены. Значит, сценарий не дописан.
3: Вот это да. Кошмар. Уволить, уволить.
1: Я попытался, я говорю, слушай, значит, смотри, и вот еще раз, еще раз, а он у меня посмотрел так, как будто он все, он действительно
2: он доминирует.
1: Да. Он доминирует, властвует.
3: Он тебе не сказал в этот момент, Антон Владимирович, у вас очень вонючая клавиатура.
1: Вы знаете, я
3: брезгую ее открывать.
1: А вот не надо, нужно просто приучиться, значит, к рабусте арабики, да, потому что эта клавиатура один раз приняла на себя кьёк, и теперь она действительно пахнет, знаешь чем? Зернами счастья, пробуждения, вот, и работоспособности. Коты вот это... мне всякие тут будут говорить.
3: Вот тоже. Это пирамида.
1: Ну, вот так вот, пирамида.
2: Ну, просто он берет пример с тебя.
1: Если бы он брал пример с меня, он так бы вставал бы и работал. А не вставал бы, чтобы я его кормил, и он шел дальше, лег спать, а я ехал на работу. Это неприлично.
3: А, кстати, понимаете? Давай привезем его в следующий раз сюда. Может быть, он проведет эфир даже лучше, чем ты.
1: Димочка, в данный момент он доминирует, он находится весь в коже, с плеткой странный кот.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
10: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
11: ИП Гусева ЛН и НН 352-52-84-274.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финэ». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Вологде. 70 72 82.
0: Русское радио. Радио.

0: Цеф. Все нормально, мама, все нормально, папа, все нормально, деда, все нормально, овны. Сегодня...
1: А бабы?
2: Бабы, а бабы, бабы тоже, мне, все нормально.
0: Мне деду... говорят, что бабы некрасивое слово.
1: Деда назвал, а бабу?
0: Деда и бабуля.
1: Бабуля,
0: ладно,
1: хорошо.
0: Ладно, все, всем, ну, хорошо. Всем хорошо сегодня, всем все нормально. Овны, сегодня лучше не искать коротких путей. Проторенная тропинка приведет дальше.
1: Угу.
0: Навигатор опять будет сбоить.
2: Понятно, ну все, телец. А, ваше чувство юмора поможет расположить к себе нужного человека.
1: Близнецы, коллеги, здравствуйте. День обещает быть насыщенным и совсем не скучным. У нас вообще никогда дни не бывают скучными.
0: Я вот эту фразу не люблю. Коллеги, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: После нее что-то неприятное сразу. А, раки, вас ждет небольшая победа, которая придаст уверенности.
2: А, лев, неожиданная просьба может открыть перед вами новые возможности.
1: Дева, сегодня стоит довериться своему опыту. Он не подведет.
0: Весы, вас может ждать сегодня приятная новость, которая связана с вашим близким человеком.
2: Скорпионы, хороший день для того, чтобы навести порядок в старых договоренностях.
1: Стрельцы, энергия дня поможет быстро справиться с тем, что раньше откладывалось.
0: Козероги, неожиданная встреча подарит вам полезную идею.
2: Водолеи, сегодня стоит обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным.
1: И рыбы, вас ждет момент, который заставит искренне собой гордиться.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы.
1: На русском радио.
3: Мне кажется, у меня сейчас будет новость с таким налетом на скандал, ребята.
4: Да.
3: Не знаю, что делать. В общем, смотрите, что считают психологи. Что платить за свидание должен тот, кто его пригласил.
5: А, вот? Так?
3: Ну, правило работает для всех
5: было.
3: Теперь.
5: Значит, по-другому.
3: Да.
5: Всегда мужчина платит.
3: Ну, мне кажется, это и нормально. Так и должно быть.
5: Да.
3: Что это такое? Значит, смотрите. Значит, кто создает неудобства, тот их и компенсирует. То есть тебя позвали на свидание.
4: Это
3: да, это уже, видимо, неудобство.
4: Mm-hmm.
3: Если встреча согласована без явного приглашения, нормально делить пополам. Мужчина при этом, значит, стоит предложить все-таки, конечно, счет оплатить. Особенно, если место или время выбрано неудобное. Это очень непонятно мне. Вообще, в принципе, постановка вопроса.
5: Угу. Короче, в час ночи, вот там за вокзалом кафе у Сергея. Вот
4: это вот. Ну, я недавно, кстати, читал историю, когда парень пригласил девушку на свидание.
3: А,
4: значит, она говорит, я голодная. Ну, давай погуляем. Не хотелось ему на нее тратиться. В итоге она говорит, я голодная, давай зайдем, вот шаурмы возьмем. Взяла шаурму за 500 рублей. Он оплатил.
5: Ой!
4: Все-таки. И потом, когда она поняла, что он ей не нравится, он ей написал: ну ты за шаурму-то мне верни, а то всех кормить тут денег не хватит.
5: Нет, слушай, ну шаурма, ладно, 500 рублей. После этого по-любому она должна была выйти за него замуж.
3: Ну конечно, прям разбежались мы и вышли за шаурму замуж.
5: Для него это не шаурма, это, извините, это божественный свиток.
3: Где вот эти ваши джентльменские вообще истории все?
4: Какие джентльменские? Ну вот он посмотрел на свой бюджет и понял, что если он сейчас с каждой, с которой он будет знакомиться,
5: по шавухе,
4: так это никаких денег не хватит.
3: А кто говорил, что будет легко найти ту самую вторую половинку?
5: Так она не тарелочница, она шаурмищица.
3: Да, это уже уровень выше вообще.
5: Ребята,
4: Вы,
5: главное, не переключайтесь, потому что через некоторое время вы увидите продолжение истории «Любовь в лаваше».
1: Русские перцы.
2: Русские перцы.
1: На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Так, ну так. Собираем всех кошек, всех зверей.
2: Так, для чего?
1: Потому что к нам скоро придет какой-то повелитель.
3: Повелитель зверей?
1: Повелитель зверей, повелитель людей. Он всех их сажает или ставит
2: вокруг. И вывозит.
1: Ну, то есть это человек, которому поклоняются все. Или группа лиц, я не знаю, кто это.
2: Ну, просто каждый по паре, она строит.
1: Да. Ну, то есть это всем известный кое-кто. Чтобы на него посмотреть, приходит все, весь мир приходит на него посмотреть.
3: У него большой фан-клуб.
1: Да, и киски.
2: Ты видел его фан-клуб?
3: Я видела его большой? Фан-клуб большой.
2: Хорошо.
1: Да, она регулярно ходит на концерты.
2: Значит, человеку нужно просто отгадать, что, как, почему,
3: да.
2: Где.
1: Кстати, вот этот человек еще не был у нас здесь, поэтому мы его пригласили. И вот совсем скоро он или они, пока неизвестно, кто это, всем известный кое-кто, вы должны угадать его.
3: Да, позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105-7.
2: Вперед.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!
2: Перешутить Антона?
0: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16:30 и 20:30.
5: И в воскресенье в 11:30 и 19:30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Русское радио – это родные нулевые.
6: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Вот так, это Стерлитамак. В смысле, из города звонил с очаровательной Танечкой на нашу игру «Всем известный кое-кто». Хочет играть, выигрывать, побеждать.
2: Таня, салем.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ой, Танечка, можете, пожалуйста, с громкой связи уйти?
2: Да.
3: Нам не очень нравится этот звук.
2: Надо сразу это делать.
3: Ну ладно.
2: Инструкция такая маленькая для всех, кто будет звонить. Уходите сразу с громкой связи, пожалуйста. Умоляю. А если не сделаете это, Антон придет к вам и ударит, как он это делает со мной каждое утро.
1: Вот такая, такая зверюга. Антон, да. Танечка, вы на связи? Все нормально? Скажите нам что-нибудь.
4: Да-да, я здесь.
3: Это очень хорошо.
1: Ну и ладно.
2: Танюш, как там Стерлитамак поживает?
4: Хорошо.
3: Ну и хорошо.
2: Здорово. Какой у нас прекрасный, содержательный, самый главный разговор.
1: Сейчас еще лучше пожелать.
3: Расскажи нам правила, Димка, и начнем отгадывать.
2: Хорошо. Значит, три подсказки будет про очень известного человека. Это может быть мужчина, женщина, может быть пара, может быть трио, может быть квартет. В общем, до бесконечности.
1: Совершенная группа лиц.
2: Да, группа лиц. В общем, ваша задача, Танюш, угадать, кто это. Хорошо?
4: Хорошо.
3: Угу. Ну, хорошо, так хорошо. Хорошо, когда хорошо.
1: Сейчас, одну секундочку, я уже... Поехали.
2: Антон, не бейся, пожалуйста, головой.
3: Подсказка номер один. Постоянно собирают уютные домашние концерты-квартирники на 50, 70, 100 тысяч человек.
2: Вторая подсказка. Знай, что несмотря ни на что, он по-прежнему тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, и к сердцу прижимает, даже когда руки опускаются вниз.
1: Подсказка номер три. Этот год юбилейный. И он является таким же символом эпохи, как Санта-Барбара, ваучер, турбо, инвайт, кукуруку. В общем, ковер на стене, а он в сердечке. Навсегда.
3: Да. Танечка.
2: Кто же это?
4: Сергей Жуков, «Руки вверх».
2: Как это было для вас легко?
3: Да, да. Ну, конечно, это правильный ответ.
2: Ура!
3: Ура! Ура! Таня!
1: Значит, Таня, вы получаете классную, фирменную. Действительно классную.
2: Фирменную.
3: Да, очень
1: зажигательную,
3: класс.
1: Фирменную колонку.
2: От русского радио.
3: Танечка, да. Давайте вместе порадуемся, как да. Вы умеете.
1: Давайте.
2: Как
1: ура!
2: Вы умеете, да, давайте.
3: Ура!
2: Ура! Ой, как бодро. Нас, мне кажется, услышали даже на Марсе.
1: Я вам хочу сказать, что на самом деле у нас новый слоган.
2: От Voyager пришло сообщение. Я вас слышу уже в другой...
1: От Voyager? Да. Не дай бог. А вон он летит.
0: Всем известный кое-кто. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-253-0116. Не является публичной офертой. Информация об организации мероприятия, правилах о проведении, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
5: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
6: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького, 122. И Пошумилая, НННН, 352-501-438-670.
8: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
9: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
10: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
11: Делай все,

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 3 человека погибли, еще 7 пострадали после удара беспилотников по нежилым объектам в Симферополе. В Севастополе тоже был крупный налет. ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 дронов. На северной стороне обломки одного из БПЛА упали на территорию садового товарищества. В селе Фруктовое поврежден фасад частного дома. Власти Крыма пообещали помочь пострадавшим. Годовая инфляция в России выросла до почти 5,5%. По данным Росстата, за минувшую неделю цены выросли на 0,15%. Это вдвое больше, чем недели ранее. Ускорение было вызвано значительным подорожанием огурцов, скачком цен на отдых на Черноморском побережье и существенным ростом стоимости дизельного топлива и бензина. Такая ситуация складывается за 2 недели до заседания Центробанка по ключевой ставке, где инфляция станет основным фактором для решения. Мошенники начали активно атаковать школьников и абитуриентов в преддверии экзаменационного периода. Об этом сообщили в компаниях по кибербезопасности, пишет «Известия». Основной способ обмана – продажа ответов на ОГЭ и ЕГЭ. В этом году главными площадками для распространения подобных предложений стали популярные мессенджеры. Еще одна рабочая схема – фейковые объявления о репетиторских услугах. Мошенники размещают их и просят внести предоплату. После получения денег лже-репетитор перестает выходить на связь. Сегодня у стен Кремля в Москве открывается 12-й книжный фестиваль «Красная площадь». Он продлится до воскресенья. Гостей ждут около 400 издательств со всей России и 150 тысяч наименований книг. В программе около 800 событий, от презентации книжных новинок, лекций, дискуссий, автограф-сессий до литературно-музыкальных постановок с участием российских звезд классической музыки и спектаклей ведущих театральных коллективов. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Эх, мам, мы продолжаем здесь, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном, русский перс на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет.
2: Доброе утро.
3: Здорово.
4: Здравствуйте, а вы знаете, почему я сейчас так трясусь?
1: Что сказать?

0: рамки. В каждом магазине я постоянно пищал. С тех пор у меня, да, вот этот страх остался дурацкий. И приходится ведь каждый раз рассказывать, что... Что вот эта куртка, да, купленная в другом магазине, она не здешняя. Вот, да, я всегда пищу.
1: И даже сейчас, когда рамка не срабатывает, ты все равно пищу.
0: Сам пищу. Я иногда пищу. Вот есть ощущение, что на меня смотрит охрана, что кто-то следит за мной, постоянно ходит по пятам, потому что, ну, как будто бы я вот выгляжу как-то не так.
1: Ребятушки, давайте поможем Диме, чтобы он перестал разливаться при входе в Пятерочку на трусов. Будьте добры, пожалуйста, как, ну, вот что-то. Чем помочь, брат?
2: Просто Димке не нравится, когда в его личное пространство кто-то входит,
0: да,
2: понимаешь?
0: Ну, есть такой один магазин парфюмерии, не буду называть, где вот охранник просто ходит хвостиком за тобой. Как будто бы ты сейчас сопрешь эти дешевые духи, которые там стоят, никому не нужны.
1: А зачем тебе нужен шипр?
0: Я просто не знаю. Я тоже не знаю, зачем он ходит за мной по пятам.
1: Не, ну странно все. Может, ты ему понравился? Может, он хочет поговорить с тобой по поводу куртки? Почему ты звенишь?
2: Он тебя узнал.
1: Он тебя узнал, точно. Вот он, который духи постоянно тырит.
0: Да.
2: На фотороботе тот.
0: Эту куртку я от греха подальше забыл в в таджикистанском аэропорту.
2: Ну, видишь как, теперь она пищит там без тебя. Давайте поговорим действительно про нелепые страхи и спросим у наших слушателей, чтобы они нам тоже поделились, может быть, перестанут бояться.
1: Ой, не знаю, ребят. Сегодня мы будем избавлять вас от страхов и комплексов.
2: Да.
0: Давайте, ставьте 3-литровую банку к радиоприемнику, сейчас мы будем заряжать ее.
1: Воду или что?
2: Все будем заряжать.
1: Лимонад, гриб, кефир, ставьте, что хотите.
0: Можем даже электромобиль ваш зарядить.
1: Ничего себе.
0: Слабый, конечно, заряд, но...
2: Попробуем.
1: Но 50 метров проедете.
2: Хорошо, да. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост, под ним пишите.
1: Да, есть еще мессенджеры. Мессенджеры. Вот туда пишите.
0: +7 916 003 105.7. Даже в Макс. Да, вы даже в Макс присылают. Присылайте. Почитаем.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы!
1: И что, можно уже рассказывать про свой страх, да?
2: Ну, у меня, да, к тебе вопрос тоже есть. Ты боишься неудачно пошутить?
1: Я? Да. Слушай, я это делаю ежедневно, поэтому я уже не боюсь. Но, знаете, есть вот такая вот тема, когда у людей, да, вот, к примеру, они ассоциируются у людей с юмором, да?
3: Да-да-да.
1: И даже если ты просто...
3: Хотя встречают в магазине, а ты такой весь хмурый и угрюмый.
1: Хмурый, а они такие на меня смотрят, я такой сразу же улыбаться начинаю. Я помню, вот Евгений Ваганович Петросян, да, вот, он, значит, я был у него на концерте лет 20 назад, да, и думаю, вот как бы так сделать. Он просто выходил и говорил: «Добрый вечер, Санкт-Петербург», и все. А он ничего не пошутил. Думаю, как бы дойти до такого уровня? Не дошел. А вот, но у вас есть такая возможность, потому что, дорогие друзья, если вы считаете, что умеете шутить, самое время это доказать. Присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru, и лучшие из них я, Антон Юрьев, ну это я, да, вот озвучу в эфире, честное слово. А отбирать мы их будем всей страной, с ребятами прям, да. Вот, их авторов ждет особенный подарок, это эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки, вот, моей наглой рыжей морды. Узнать все детали можно на нашем сайте, поэтому заходите, дорогие друзья, смотрите, читайте, мы хотя бы здесь утречком будем ржать и отбирать.
3: Да. До меня только сейчас дошло, почему этот конкурс называется «Антоновка». Я думал, в честь яблок.
2: Это в честь Антона.
1: Сейчас, подожди, секундочку. Дим, ты дурак?
3: Дядя Петя, ты дурак.
1: Да, Дим, ты что, ну как?
3: Возьми конфетку пустую и разверни.
1: Димоновки.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Строим будущее. Компания «Браво Бетон». Сертифицированная продукция и аренда строительной техники. Выгодная доставка и гибкая система скидок. «Браво Бетон». Строим будущее. Телефон 50-60-04. Подробности на volbitcom.ru.
7: ООО «Материал строй СНАП», Вологда, окружное шоссе, дом 2, помещение 32, УГРН 122-35-40-93-91.
0: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
8: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
10: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Лохи-страхи.
2: Кстати, вот про рамки тоже нам Оля прислала. У нее тоже была история. 20 лет назад студентка она была, купила в книжном книжку. Угу. На выходе та стала пищать. Но магнитную ленту не удалось снять, потому что она бы испортила книгу. Дальше начался интересный день. Вместе с этой книжкой в сумочке. Пищала она везде, на каждой рамке. Каждый раз мне приходилось испытывать очень неприятные ощущения. Но самое интересное, что когда я зашла в магазин одежды, на выходе тоже все это запищало. Я возвращаюсь к продавцу и вытаскиваю из сумки эту книгу, чтобы объяснить, в чем дело. Та удивилась, типа, как могут книжки пищать в магазине одежды.
3: Интересно. Там в некоторых магазинах, например, сказали, ой, а что это у вас такое? Какие-то страницы, буквы, да. Это что? Да. Это книга. А что с ней надо делать? Ее надо читать.
2: Да. Вот теперь она боится тоже рамок, как и я.
4: Понятно. А вот Светлана нам написала, что она донор, и при каждой сдаче крови страшно боится, сердце просто выскакивает. Вот видите, как бывает.
3: Значит, во-первых, вы молодец.
4: Умничка.
3: Да, вот.
2: А потом, когда приходит вот эта смс-ка, ваша кровь спасла чью-то жизнь.
3: Это вообще нереально круто, мы вам аплодируем стоя. А бояться, что, ну, это нормальная тема. Я до сих пор боюсь стоматолога.
4: Я тоже.
3: Я очень боюсь. Потому что вроде бы все нормально, все хорошо, но просто я вот смотрю, я же вижу теперь одни глаза только.
2: Антон, да? Ну ты же относись ко всему с позитивом. Смотри, кресло стоматолога – это единственное место на планете, где ты можешь наконец-то выспаться.
3: Угу. Выспаться?
2: Конечно.
3: Слушай, во-первых, с позитивом я не могу, потому что вот этот расширитель для рта, когда...
2: Ничего
3: это,
2: страшного.
3: Да? Ты не можешь так?
2: Мы знаем, в какой позе ты можешь заснуть, Антон. Это не самая коварная поза.
3: Во-первых, вот эта вот моя поза 12 подвигов Геракла, вот эти вот.
2: Да.
3: Это, во-первых, нижний брейк, чтобы ты понимал.
2: О.
3: Я так танцую.
2: Ну, короче, Антон, спи.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%. В изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр – 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Swellbiz. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellbiz.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: потому и не кусают.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Отлично, это обычно.
2: Ваш самый нелепый страх. Вот что да, мы какой? Сегодня вместе с вами обсуждаем. Здесь нам написала Эльвира. Ей 38 лет. Не знаю, зачем нам эта информация. Она инструктор по физкультуре и тренер скандинавской ходьбы.
1: Ух ты.
2: В Санкт-Петербурге, кстати, Антох. На будущее.
3: Ну, подожди. Как это все связано между собой?
2: В общем, она говорит, не знаю, можно ли назвать это страхами, но для меня все-таки да. Я раньше не обращала внимания на это, но в последнее время, когда я поднимаюсь по лестнице, мне надо обязательно смотреть на ступеньки. Если я не смотрю, я боюсь, я спотыкаюсь, и мне кажется, что я сейчас упаду. Это так же, знаете, я тоже, знаете, чего боюсь.
3: Как в сериале «Династия», они там все падали с этой лестницы.
2: Я боюсь, когда я еду на эскалаторе в метро, если он высокий, вниз, я боюсь.
3: Да.
2: Я мне надо держаться за поручень, мне кажется, что я упаду.
3: А он еще все время уезжает вперед.
1: Да-да-да, вот рука вот эта вот.
2: Сам, это мой тоже страх, кстати.
1: Сам поручень постоянно вперед.
3: У меня тоже есть страх, допустим, что шнурок залезет туда или еще что-нибудь.
1: Да.
3: Поэтому на метро я не езжу.
1: Поэтому это когда ты пришел без ботинка, да?
2: Приятно, царь.
1: Да, на метро нельзя.
3: Ой, нам еще одну Рия тут написала. У них в СНТ, где дача, много милых зверьков карбушей. Ну, такие милашки. Это такие лесные хомяки. Оказалось бы, на вид такие красивые, безобидные, но на самом деле они очень агрессивные. Зубки у них острющие, наносят огромный вред посадкам на участках. Я даже не знал, что такие зверьки бывают.
1: Если они укусят человека во время самой посадки, то что это такое?
2: Опасные звери.
3: Вообще любое животное, которое укусит человека, оно как бы опасно.
1: Может, нужно как-то поработать с их популяцией?
3: Не знаю, но они такие милые.
1: Милые?
3: Такие пупсики, да.
1: Ну, только прекрасно уже просто им сказать, ребята, идите в другое СНТ, там гораздо круче, там больше посадок, а?
3: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Интересно, а есть у кого-то страх
2: бабла?
1: Денег?
2: Так, денег есть.
3: Есть, потому что, когда у тебя... Я не на своем опыте сразу говорю. Но я знаю, что когда у тебя появляется много-много денег, например, 10 тысяч, тебе становится сразу страшно, потому что ты думаешь, что все захотят у тебя эти деньги отобрать.
2: Действительно, вот у тебя уже 9900.
3: Да, какие-то знакомые какие-то появятся там. 9800. Я вот знал, что ты разбогател. Помнишь меня?
1: Как быстро они избавляются. 8500.
3: Да. Потом, значит, родственники из дальнего городка приедут.
2: 4200.
3: У нас дочка поступает в этом году. Ей жить негде. Снимите ей квартиру.
2: 300.
3: И так далее, и так далее, и так далее.
2: Полторы.
1: Какая радужная перспектива.
2: Косарь.
3: Да. 500. Поэтому никто не узнает о том, что вы выиграете сегодня 10 тысяч.
1: Никто не узнает.
2: Только что вы прослушали оду о снятии о подписках.
3: Вот, кстати, это отдельная уже тема.
2: Автоплатеж не настраивать. Автоплатеж можно настроить здесь. Дозвониться до русского радио. Вот поиграть с русскими перцами. В игру против правил. Получить 10 тысяч. Все, у нас хорошо, присоединяйтесь, ребят.
1: 8-495-995-105-7. Это номер телефона, чтобы вы присоединились.
3: Игра против правил впереди.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Да все бесплатно.
12: Что?
11: А что?
12: Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Так, дорогие друзья, игра против правил прямо сейчас начинается. Настенька, Настюша, Анастасия из Омской области дозвонилась. Сейчас будет играть
2: Анастасия.
1: Настюша.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Чем занимаетесь?
1: Что делаете?
4: На работе сижу.
1: Да?
3: Скучаете?
1: Скучаете? Да, ничего.
4: Ну, так.
1: А что, а кем работаешь,
4: Настя? Появилась. Еще раз.
1: А кем работаешь?
4: Муниципальная администрация.
1: О, все, я понял.
3: Серьезный человек, Анастасия.
2: Ну, слушайте, Настя, если у вас есть минутка, этого хватит. Нам достаточно 20 секунд для этого дела.
1: Да, Диман.
4: Вот.
2: 20, ну потом, может, еще 20.
1: А для игры нам, ну, минута 2-3.
2: Ну, вот для этого как раз дело нам 20 секунд. Итак, значит, смотрите, Настя, ответьте, пожалуйста, на 5 вопросов неправильно, которые вам сейчас задаст Антошка.
1: Нет.
2: Отвечайте неправильно, но логично, и получайте 1000 рублей за каждый такой ответ. Если вы справитесь с первым раундом, потом поиграем с вами в суперигру, заберете у нас 10 тысяч, и все счастливы.
3: И вы вдвойне.
1: Мы счастливы.
2: Да.
3: Настенька, давайте, просыпайтесь.
2: Готовы? Кричите громко и быстро.
1: Да. Вперед. Кто в сказке съел колобка?
4: Бабка.
1: Какого цвета обычно рисуют солнце?
4: Зеленого.
1: Что кричат, когда фотографируются?
4: Собака.
1: Какой месяц самый короткий?
4: Март.
1: Что обычно ищут...
2: Ах, все.
3: Не успели
2: время
3: задать.
2: Вышло, и мы не успеваем задать вам вопрос. Но это значит, что вы сегодня сильное звено, Настенька, и получаете 4000 рублей.
1: Да! Настенька, вас поздравляем. К Диме просьба, не веди себя как самое слабое звено. Значит, давайте церемонию вручения уже сделаем.
2: Итак, вы получаете 4000, вы получаете кучу наших вообще поцелуев, обнимашек, нашу энергетику. Забирайте все, у нас этого в избытке.
3: Да.
4: Спасибо.
1: А, Настюш, слушай, а можешь поставить щечку к телефону,
2: да,
1: поближе?
2: Да, Настя. Можешь, сначала можешь, одну, да? Потом другую.
3: Мы будем целовать.
1: Готово?
4: Да. Уже, уже.
1: 3, 4 и...
2: Я в правую.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: ОМ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украина 124-253, на 01-16. Не является публичной офертой. Информация об организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
5: Профнастил S21 S8 MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
8: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
12: Сладкий

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за атаки беспилотников на Крым задерживаются 13 поездов. Это составы из Москвы и в Москву, из Санкт-Петербурга, Адлера, Минвод и другие. Время задержки пока составляет от 2 до 4 часов. Минувшей ночью из-за налета дронов в регионе было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Ночью при ударе по Симферополю погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Всего за ночь над российскими регионами сбили 272 беспилотника. Власти хотят запретить эксплуатацию неисправных автомобилей, тех, что создают угрозу для участников движения. Такой план законопроекта утвердило правительство. Речь идет о машинах, не прошедших техосмотр, и документы на которые были аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Законопроект подготовят к 2030 году. В разработке будут участвовать МВД, Росстандарт и Минпромторг. Депутаты предложили ввести обязательные скидки для студентов-медалистов и отличников ГТО. Льготу в размере 30% предлагают сделать для тех, кто остался без родителей, инвалидов первой и второй группы и детей-инвалидов. А скидку от 20 до 50% давать тем, кто хорошо учится и имеет высокие баллы ЕГЭ. Авторы идеи отметили, что количество бюджетных мест в вузах сокращают, а ценник на платное образование растет. Впервые за 17 лет сразу две россиянки вышли в полуфинал Ролан-Гаррос. Накануне Диана Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко из Беларуси. Шнайдер занимает 23 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. В 1-2 она сыграет с полькой Майей Хвалинской. Она на 114-й строчке мирового рейтинга. В другом полуфинале выступит Мира Андреева. Ее соперницей станет украинка Марта Костюк. Матчи состоятся сегодня. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Дорогие друзья, я надеюсь, что у вас нет лоханофобии.
1: Кого?
0: Нет каунтерофобии. И еще нет номофобии.
1: Первое меня интересует, это что?
0: Лоханофобия, это, между прочим, боязнь овощей.
1: Ой,
0: дома я думал, еще овощи.
2: Боязнь лохов.
0: Лоханофобия.
1: Я люблю.
0: Кого? Овощи? Джонни. Лохана.
2: Далёка.
0: Недалёка.
2: Боязнь овощей?
0: Да. Ну, уже перцы, овощи.
2: Я тебе хочу сказать, иногда помидоры бывают такие страшные, такие смертные.
0: Бывают, да. Вот, поэтому, друзья, если вы вдруг не боитесь овощей, то тогда присоединяйтесь к нам, потому что это главное овощное утреннее шоу страны — русские перцы.
2: Да.
0: Свеженькие, только из теплички.
1: Да.
2: Такое яркое шоу, как овощи просто.
0: Ну что, давайте разогреваемся сейчас. Фаршируем.
2: Делаем рагу.
0: Да, фаршируем наше шоу.
1: А можно рататуй.
0: Вашими сообщениями по сегодняшней теме.

0: сообщений с огромным удовольствием в наших социальных сетях.
1: Да, еще у нас есть мессенджер, напишите туда, пожалуйста, +7 916 003 105 7. А у меня к Антону вопрос. Да? У тебя нет случайной ректофобии?
2: Ты знаешь, нет.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А вы знаете, Светочка написала, она говорит, когда я танцую под музыку, я очень боюсь, что я буду похожа на Дональда Трампа.
2: Ну?
1: Во время этих танцев. Вот эти его фирменные.
2: Это знаменитые. Предвыборный.
1: Предвыборный танцы.
2: Драйв такой.
1: Не, ну он очень смешно танцует.
2: Да. У него целая профессия в руках.
3: А экс-президент тоже был смешной, помните?
1: Чей?
3: Тот.
2: Мистер Байден?
3: Да.
2: Он красавчик был.
1: Я что забыл, что он уехал.
2: Это все не помню я. Это жизнь Джо Байдена.
1: Так, чего боится Полина Жукова? Давайте узнаем.
3: Ой, чего боится Полина Жукова?
1: Я знаю, это какие-то насекомые, скорее всего.
3: Да, это, конечно же, насекомые. Особенно это осы и пчелы. Но я очень их боюсь. Мне кажется, это, кстати, выглядит мега нелепо, когда начинает где-нибудь в моей поле зрения летать оса или пчела.
1: И взрослая Полина бегает по Нижнему Новгороду от осы.
2: Нет, ты слышал крик? Да, пчела! И пчела. Полина, я не разберусь.
1: Вековой вот этот парк, где мы были в Нижнем Новгороде, здесь секвой, и Полинка бегала вокруг этих деревьев с криками.
2: Там огромная многовековая пчела за ней бегала. Только потом мы поняли, что это аниматор местный.
1: А я думал, сова.
3: Да, ты пчела. А я...
1: Он пчеловод.
2: Разрешите сделать кусь.
1: И мы все любим мед.
2: Боже мой, ничего себе ты декламируешь, как красиво.
1: Но на самом деле это полезно. Тем более сейчас скоро будет качка новая.
3: Кто?
1: Кто возьмет билетов в пачку, тот получит меда качку.
2: И когда на море качка.
1: И бушует ураган.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
6: ИП Гусева ЛН и НН 352-50-00-84-274.
7: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
8: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Если кто-то боится нам написать, не бойтесь, потому что мы не кусаемся, а наоборот, читаем ваши сообщения.
2: Мы кусаемся, конечно, но так, ласково.
3: Прикусываем.
2: Ну, для улучшения микроциркуляции.
1: Да, вот Мария нам написала, она в детстве боялась дедушкины красной рубашки.
2: Ой.
1: Просто до ужаса.
2: Ой.
1: Не знаю, почему так быстро.
2: Как зовут Лариса?
1: Мария.
2: Маш, а там торчали седые волосы из этой рубашки?
3: Такая старая рубашка.
2: Может быть, она боялась седых волос? Ну, как бы с груди.
3: И снова седая
2: грудь. А так, смотрите, Алечка нам написала.
3: И снова ей доверяю я.
2: Алечка нам написала. Сменим тему.
1: Да.
2: А она боялась буквоежку в детстве. До сих пор, когда вижу кукольные мультики, мне дурно. Ой, Алечка, слушайте, вы прям как будто со мной росли в одном детстве.
3: А бабагадейка вам говорит.
1: Буквоежку... там клоун был.
2: Нет, буквоежка — это такой дед... Не знаю, что он
3: красной
2: там
3: рубахи с седой грудью.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: В «Ленте» играйте в приложении «В Лента Манию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
14: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мы сегодня обсуждаем самые нелепые ваши страхи и фобии, которые у вас есть. Вот у нашей слушательницы, которую мы назвали красавицей, которая прислала нам пироги. Мы так ее и сохранили в своем телефоне.
2: Ты ж моя,
1: у нее очень много разных фобий. Она живет с этим букетом давно. Она боится, когда на машине, допустим, проезжает мимо фуры. Боится высоты, боится глубины, замкнутого пространства, темноты. Боится, когда подрезают машины.
2: То есть на 5 лет стоит на месте, я
1: просто говорю. Ну, как бы да. А на месте стоит тоже страшно.
2: Букет из фобий вам!
1: Да.
3: Ну как-то справляются же все-таки люди с фобиями.
2: Погоди, пироги-то она печет, у нее нет. Боязнь муки, боязнь теста, боязнь конфорки, боязнь духовки.
1: Знаете, что вспомнился? Многие сейчас вот в интернетах выкладывают, знаете что? Допустим, когда они начинают парковаться в каком-то узком месте, они выключают музыку или делают ее максимально тихо, потому что, ну как бы, она притупляется. У них зрение, что ли, или что, я не знаю. Они боятся, что сейчас заденут, если будет играть громко музыка, что они неправильно припаркуются.
3: То есть боятся громкой музыки, да?
1: Да, во время парковки именно. Как это называется? Боязнь громкой музыки во время манипуляции с парковкой.
3: Ну, надо новую фобию какую-то придумать,
2: новую
3: название,
2: фобию?
3: Да.
1: Music parking phobia.
2: Слушай, там есть целый прайс на московский паркинг, вот этот, боязнь 385 рублей за час.
3: А вот да, я вот цен бы больше боялась за парковку.
2: Да, это просто это психоз массовый, понимаешь? Я тут недавно приехал, вы не поверите, 620 рублей.
1: Уже?
2: Я говорю, это что?
3: Я знаю, где 900.
1: Я знаю, где 900.
3: Да.
1: А ты скажи мне, где 40?
2: А вы просто...
1: 900 любой дурак найдет.
2: 40?
1: А за 40 рублей найди место в Москве.
3: А за ты припаркуйся за 40.
2: А я одно бесплатное нашел. Нашел одно бесплатное.
1: Там по парковочной, там эвакуируют.
2: Нет. Ну, на него очередь стояла.
1: А это электромобили?
2: А, кто?
1: Для электромобилей, наверное.
2: Нет, для нормальных людей.
1: Понятно, все с тобой понятно.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: на русском радио.
1: Ой, боюсь, но буду читать ваше сообщение до последнего.
2: Да, я тоже боюсь. Я надеюсь, что сейчас никто не обидится, потому что я прочитаю вам лекцию про пупки. Олег нам написал.
3: Ну, развязывай, давай.
2: Олег говорит, я очень боюсь пупков, когда вижу на фото или в жизни, меня аж передергивает. Лекция, значит, сейчас начнется. Записывайте за мной. На самом деле интернет сейчас разделился. Оказывается, там сейчас такое мнение. Это не мое мнение. Это там вот сейчас почитаете. Значит, если у вас пупок...
3: То это пупофобия?
2: Да. Если у вас пупок втянутый как бы внутрь, такой вогнутый, то вы элита. Элита, а если у вас такой шариком закрученный, то это значит, вот вы такой немножко...
1: Узелочек такой.
2: Есть такой узелочек, как шарик торчит. Это значит, вы уже не элита.
1: Угу.
2: Я не знаю, по какому принципу это было поделено, но вот так вот почему-то интернет разделился. И сейчас я уверен, вся страна
1: смотрит
2: на свой пупок.
1: Нет, я знаю, уверен,
3: что,
1: знаешь,
3: у меня такое ощущение, что вот если акушеры, да, во время вот этого, они, если во время принятия родов, уже вот на финальной стадии, когда уже все радуются, да, они включают Алену Апину, это узелок завязан.
2: Ну, очень интересно, конечно, вот это.
3: Слушай, а погоди, вот ты сказал, значит, втянутый, значит, это элита. Если вот таким вот, это самое, холмиком, да, то, соответственно, это как, ну, так себе, да. Холмик. А вот у меня, смотри,
1: покажи
3: бантиком.
1: Покажи ему свой пупок, да.
3: Вау. У меня бантиком.
1: Ну, ты оригинал.
3: Вот ребята, так вот, просто акушер учился завязывать шнурки.
2: Самое главное, ребят, проверьте, чтобы ваша пуповина была все-таки...
1: перерезано.
2: Да, ну чтобы вы отсоединились уже.
3: Мужик, мне 46.
1: Ну знаешь, первые 40 лет жизни мальчик очень
2: сложные. Самые
1: сложные,
2: да.
3: А у меня загрузка, вот до 50% дойду, потом уже начнется.
2: Ладно, хорошую поговорку тебе скажу. После 40 жизнь только начинается.
1: Хорошо звучит.
2: Так что тебе только 6. Ты еще совсем малыш.
3: Ты родил мне паническую атаку.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: столько
9: богатстве?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 000 рублей. Есть капитализация процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Потому и не кусают.
1: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является объектом 25 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Чтобы утром подольше поспать и не тратить время на завтрак, я ем ночью. Рекламная служба Русского радио. 5

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Но у каждого радиоведущего есть вот этот страх, да, что ты опоздаешь на эфир.
2: Да. Да.
1: Такая нелепая, дурацкая фобия, но у всех она есть.
2: У всех. Кнопки перепутаешь.
3: У всех,
2: да,
3: реально, у всех, кроме Орлова. Вот.
2: Ну, он такой, знаешь.
1: Он такой, красивый, не холостой.
2: Ну, он, наверное,
3: а
2: чего-то другого
3: эфире,
2: боится.
3: Слух скажу. Вот, смотри, Оленин пришел.
4: Да, привет, всем привет.
3: Здорово,
4: привет.
3: Здорово, Оленец.
4: Да. Ну, у меня из этого вытекает фобия. То есть, я, так как я уже 26-27 даже лет в эфире, и, конечно, я боюсь опоздать страшно на эфир, и поэтому я боюсь проспать. То есть, вот для меня вообще этот страх, то есть я вот часто просыпаюсь там в 5 утра, понимаю, что у меня еще есть 2 часа на сон,
1: да,
4: а все уже, и спать я хочу.
2: Ты вместе с нами просыпаешься.
4: Да, а вдруг я просплю, ну, это касается не только эфира, это касается там, знаешь, ну, любой ответственности,
1: да,
4: там, мероприятия, да, там, поездки и так далее. Поэтому для меня вот это вот, ну, у меня, слава богу, ни разу в жизни не было, чтобы я проспал. Но мне кажется, если это случится, это будет паника, знаешь, на разрыв. А-а-а, что делать?
1: А у нас было.
2: У меня не было.
4: А у меня не было.
2: У меня не было. За себя говорите.
3: А спать? Не слышал, не знаю.
1: Что это такое?
4: Никогда не было, да?
3: Слушайте, ну, во-первых, это классно, что с нами просыпается Оленин. Это, знаете...
1: Это почетно. Оленин и еще 148 миллионов слушателей.
4: Я выхожу на балкон в центре Москвы и так, кукареку! И вы с первым Оленем ты просыпаетесь.
3: Ты ж моя Марго.
2: Наш будильник.
4: Не, ну я на голову не стою, я так, на ногах.
3: Не, не надо, конечно, ты что? Зачем нам это йога? Нам это не надо.
4: Что, пошли отдыхать?
3: Вам надо отдыхать, да. Мы в лето уходим сейчас.
1: Да, хотим погреться уже.
3: Мы уходим в лето.
4: Замечательно.
3: Эх, это Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. Оленин остается тут. Макать.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
1: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького 122. И пошумила ЕН, ИНН 352-501-438-670.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В результате атаки беспилотника на пригородный поезд в Крыму один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Поезд следовал из Азовского в Керчь. Сейчас полностью остановлено движение всех электричек. С вечера среды в регионе действует беспилотная опасность. Ночью было перекрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения до сих пор действуют. На несколько часов задерживаются минимум 13 поездов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Власти усилят контроль за фурами с зарубежными номерами. Иностранные перевозчики, имеющие долги по оплате проезда по платным дорогам или в системе Платон, не смогут выехать из России, а также въехать в нашу страну до погашения задолженности. Зарубежные фуры с перевесом или превышением установленных габаритов смогут продолжить движение по российским дорогам только после устранения нарушений или оформления спецразрешений. Новые правила утвердило правительство. Депутаты предложили ввести систему госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Законопроект уже готов. Речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимость социальной рекламы. Авторы идеи отметили, что сейчас в России нет полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания, отметили в гидрометцентре. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего плюс 12 градусов. Ранее синоптики рассказали о температуре в Центральной России в июне. По словам специалистов, первый месяц лета будет соответствовать климатической норме. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну вот есть у меня слабость, которая сильнее меня, да, это слабость к воде. Вот хоть и говорят, что сейчас еще холодно купаться, даже на курортах Краснодарского края вода холодная, меня бы это не остановило. Хотя бы на две минуточки я бы все равно в море окунулся.

как говорится, вот такой у вас. Я даже зимой подлёдным дайвингом занимаюсь. Холодновато, конечно, да, подлётный ряд зимой. Но, тем не менее, очень забавно, интересно, увлекательно. Привет вам всем и каждому. Желаю, чтобы у вас тоже было какое-то такое увлечение, которое доставляет вам массу удовольствия, и которое вы можете пользоваться не только на время отпуска, но и круглый год. Всем привет!

0: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Чередомстрой».
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Делай все, что

Итак, напоминание всем гостям Петербургского экономического форума. Помните об этом, да? Хорошо, потому что, ну зачем, вот говорится, ну зачем? Потом себе сами же этот вопрос и будете задавать. На самом деле, всем, кто сейчас там в Петербурге пребывает, зачем вы там собрались, вы прекрасно знаете, и пусть все договоренности будут достигнуты. Ну и, конечно же, не пропустите те самые знаменитые белые ночи, которые сейчас уже окружают Санкт-Петербург, и это вот речное, точнее, уже ночное катание по каналам, выйти в море, красота.

всегда здесь оставляю шанс на хорошее настроение, на прекрасное самочувствие и на комплимент. Сначала я сейчас вам делаю комплимент, ну а через несколько часов в столе заказов вы уже будете делать комплименты и поздравления для тех, кто сегодня, 4 июня, что-то отмечает.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк подробнее.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Женщины должны править миром. Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

поэтому давайте я тоже поздравлю Вику с днем рождения. Не знаю, правда, какую, но какая-нибудь-то Вика нас сейчас слушает, и приятно Вике станет. Да и вообще всем поздравлю с прекрасным летним днем. Я вчера проходил мимо одного института, но такие пока еще несчастливые стояли студенты, ну, потому что сессия идет. Но не забывайте, сессия это скоро закончится, и наступят у вас те самые долгожданные каникулы, а значит, у всех все будет хорошо.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
5: ИП Гусева ЛН и НН 352-50-00-84-274.
6: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам «Клуб Добро». Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660. И на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. Украин ИП 320-352-50-00-335-51.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Севастополе снова ввели ограничения на продажу моторного топлива. Отныне топливо будет отпускаться исключительно по талонной системе. Губернатор заверил, что население своевременно получит информацию о дальнейшем развитии ситуации. Буквально накануне Михаил Развожаев сообщал об отмене талонов. С 29 мая в Крыму установлены лимиты на приобретение 95-го бензина не более 20 литров в одни руки в сутки. Сегодня школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен. По данным Рособорнадзора, на экзаменах зарегистрированы 650 тысяч выпускников. Проводит его больше 200 тысяч организаторов. Чтобы получить аттестат, старшеклассникам необходимо набрать не меньше 24 баллов. На выполнение заданий дается 3,5 часа. Как отметили в ведомстве, первые дни основного периода экзаменов прошли в штатном режиме. 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума во второй раз состоится форум креативных индустрий. Это ключевая площадка для открытого обсуждения будущего российской креативной экономики и лучших региональных и мировых практик. В программе 13 сессий о будущем медиа, кино, театра и анимации. Главный фокус – влияние искусственного интеллекта на креативный сектор. Среди спикеров – зампред Совета Федерации Инна Светенко, спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор русской медиагруппы Любовь Малеревская, актер Гоша Куценко и другие представители индустрии. Международная федерация футбола создаст 3D-копии каждого футболиста, участника чемпионата мира. Это позволит точнее определять положение вне игры. Всего будет создано цифровых сканов почти 1250 игроков, на основе чего при помощи искусственного интеллекта появятся их 3D-копии. О развитии событий менее чем через час. Далее хиты на русском и Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Привет-привет всем. Этот ЕГЭ такая головоломка для одних и головоболька для других. Это я сейчас про родителей, потому что, мне кажется, родители еще больше переживают. Ну, потому что ученики-то, они хотя бы учили все это последние там пару лет, а родители-то вспоминали все с нуля.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Мне кажется, у Марии Краймбери горда собой, потому что именно она написала эту песню для Филиппа Киркорова, а песня уже, кстати, давно, уже 12 недель находится в хит-параде «Золотой граммофон». Ну, а сама Мария Краймбери на первом месте возглавляет главный музыкальный чарт страны с песней «Давай не ждать Мари». Наши поздравления.

же раз в жизни у меня было, когда я сдавался, а нужно было, наоборот, поднять руки, как говорится, взять себя в руки и продолжить. Я про то, что сегодня многие сдают ЕГЭ по русскому языку. И вот, казалось бы, думаешь, ну вот уже все, уже не знаю, как делать. Но нужно выдохнуть, расслабиться и потом взять и еще раз перепроверить все ответы. Вот я, кстати, на этом всегда и страдал. Мне лень было перепроверять, но все уже, я все написал, я все побежал. Ну и потом были совершенно просто глупейшие ошибки, просто от невнимательности из-за того, что вот лень было перепроверить. Так что, если вы сегодня сдаете, ну понятно, что вы сейчас не слушаете русское радио, вряд ли вы с наушником, как обычно многие из вас делают, в школу ходят, на уроках слушают русское радио. Сегодня мы, взрослые, желаем вам спокойно просто взять и доказать то, что вы и так уже знаете. Отличных вам результатов!

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
1: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец, Бедрос.
3: Вам надо просто купить не вот этот спектрум, а помнишь раньше?
4: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковыринского парка. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единый России» для лиц старше 14 лет. В дома южного микрорайона Вологды досрочно подали горячую воду. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Около 250 домов в южном районе города на две недели раньше запланированного срока были подключены к горячему водоснабжению. С 14 по 16 июня горячее водоснабжение у потребителей в южном микрорайоне будет отключено повторно. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний. С 17 июня горячую воду подключат во всем южном микрорайоне уже окончательно. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Скоро-скоро, скажу, уже многие будут говорить именно так своему рабочему месту. Все, чао, бомбино. Ну и коллегам, конечно же, там, сеньориты и сеньоры, потому что наступает отпуск. И, конечно, вот эти последние дни перед отпуском, да, согласитесь, вот тянутся, ну и тянутся, и тянутся, и тянутся-то, и тянутся. А отпускные дни так раз, главное, и пролетают. Вот было бы наоборот, было бы здорово. Всем, кто уже на низком старте, я желаю легкой подготовки. Ну а те, кто только будет еще когда-то отправляться в отпуск, вам терпения, дождитесь.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
3: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького 122. И пошумила я ИНН 352-501-438-670.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дударев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-335-51.
6: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине «Стройландия.ру».

0: Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: Пока я завтракал, стемнело.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

Эта песня прекрасно подходит к сегодняшнему дню сдачи ЕГЭ, потому что, ну, конечно же, я тебя сильнее всех люблю, это говорят родители своим детям, но когда дети говорят: мам, я так волнуюсь, мне кажется, я сейчас от страха, от волнения умру. Но тут, конечно, родители говорят: нет уж, давай-ка соберись. Не, как говорится, неприятности, то мы переживем, а потом еще, спустя несколько дней, будем гордиться этими оценками и высоким баллом. Ну, вообще, всем желаю пережить эти невзгоды, потому что для каждого она своя. Знаете, для кого-то экзамены, для кого-то вступительные, для кого-то отключение горячей воды, а для кого-то отпуска уже года не было. Но ничего страшного, каждый год все это повторяется, и в итоге все хорошо.

Мошенники, романтика в эфире, да? Не говори мне ничего. Но бывают ситуации такие в жизни, когда ты приходишь домой с поникшей головой, и тебе жена такая: так, и где ты был все это время? И ты начинаешь оправдываться, а тебе говорят: не надо мне говорить ничего. Так, не говори мне ничего. Мол, сама все знает. Желаю, чтобы в вашей жизни таких ситуаций не было. Ну, там, если появится, то, может, одна-две, после которой будут, знаете, такие обнимашки, признание любви и так далее. Музыканты будут признаваться вам в любви в самое ближайшее время. Мод «Руки вверх», Согдиана, Николай Басков, Лариса Едольна, и все они будут чуть позже. А пока Бахтин и Туркен для вас.

0: поближе, мам, поближе, без остатка растворить.
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: По всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0

0: квартиру сниму на суточную.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

чуть более чем через час я буду вас приглашать, буду вас звать. Ведь у нас начались наши летние концерты, все подробности расскажу чуть позже. Но и ваши родные, близкие, может быть, даже новые друзья пусть вас в самое ближайшее время куда-нибудь позовут, пригласят, и вы прекрасно проведете вечер.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
8: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82.
9: Русское радио. Радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах»

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Минцифры высказались об удалении мессенджера Max из App Store. Apple убрала сервис без объяснения причин, заявил глава Минцифры Макс Учадаев. Он отметил, что ежедневная аудитория приложения больше 60 миллионов человек, и примерно 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Таким образом, компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей айфонов и айпадов к Max. Сервис исчез из App Store накануне вечером. Теперь на айфонах в Max не приходят уведомления о полученных сообщениях и звонках. Власти хотят запретить эксплуатацию неисправных автомобилей, тех, что создают угрозу для участников движения. Такой план законопроекта утвердило правительство. Речь идет о машинах, не прошедших техосмотр, и документы на которые были аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Законопроект подготовят к 2030 году. В разработке будут участвовать МВД, Росстандарт и Минпромторг. Представлен состав сборной России для участия в Международной космической олимпиаде в Китае. Это ежегодное состязание для школьников, в котором команды разрабатывают комплексные проекты по космическим темам. В этом году олимпиада пройдет в 9-й раз. К соревнованиям команду готовит Центральный университет, корпорация «Роскосмос» и группа Т-технологии. В отборе приняли участие более 500 школьников 9-11 классов из 50 регионов России. По итогам в состав сборной вошли 11 человек. Россиянин Матвей Сафонов занял 7-е место в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира. Международный центр спортивных исследований в футболе оценил игрока в 43 миллиона евро, сообщает ТАСС. В тройку самых дорогих голкиперов вошли футболист Манчестер Сити, итальянец Джан-Луиджи Доннарумма, испанский вратарь Барселоны Жуан Гарсия и бельгиец Сенне Ламец. Вернусь буквально через час. Далее хиты Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

0: дня всем и каждому. Начало второго в столице. Для тех, у кого обеденное время наступает, вам приятного аппетита. Для тех, у кого отпускное время наступило, наслаждайтесь. Но все остальные, а мы еще поработаем.
1: Okay.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Комсомольском радио «Давай не ждать». Первое место золотого граммофона на этой неделе. Маришка, я тебя поздравляю. Ну, я еще немножечко подожду, несколько часов. И сегодня вечером буду присутствовать на одном мероприятии, где буду тебя объявлять и наслаждаться твоим концертом. Я желаю, чтобы и ваша любимая песня не только прозвучала в самое ближайшее время, но чтобы у вас настроение так сразу поднялось, улыбка на лице, но чтобы и ваш любимый артист тоже как можно чаще оказывался на самой вершине главного чарта страны. Завтра вечером Алена Бородина расскажет о расстановке музыкальных сил этой первой летней недели.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Русском радио, который Антон Юрьев озвучивает. А вот, может быть, вы тоже можете придумать такую шутку, такую классную, которая всем понравится и появится на Русском радио. Все это возможно, все это в ваших руках. Придумывайте сами, самостоятельно. Придумывайте и присылайте ваши шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие, конечно же, Антон Юрьев озвучит, они появятся в эфире. Ну, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можно ознакомиться там же, на нашем сайте. Вперед!

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
2: Да.
0: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
2: Да.
0: Картина по номерам не законченная.
2: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
12: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В подмосковном Солнечногорске перевернулся автобус с 14 пассажирами. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. За медпомощью никто не обращался. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Хоккейный матч между Россией и США состоится 1 июля в Москве. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Особое значение этому событию придает тот факт, что оно приурочено к 250-летнему юбилею образования Соединенных Штатов, сообщают РИА Новости. Идея организовать хоккейные встречи между представителями КХЛ и НХЛ прозвучала еще в марте прошлого года. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал такое предложение российского президента Владимира Путина. Продажи летней одежды замедлились. В этом году покупатели не так активно обновляют свой гардероб в преддверии лета. Это связано с ростом цен и падением доходов населения, пишет газета «Коммерсант». В прошлом году на фоне раннего потепления во многих регионах активные покупки предметов летнего гардероба начались уже в марте. При этом цены выросли на 10-12%. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания, отметили в гидрометцентре. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего плюс 12 градусов. Ранее синоптики рассказали о температуре в Центральной России в июне. По словам специалистов, первый месяц лета будет соответствовать климатической норме. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
1: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького 122. И пошумила ЕН, ИНН 352-501-438-670.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: денег не крутят раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Дебра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни, и ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.
3: Я пацан, красивый, главный,

Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер +7 921 149 104 9 в наши мессенджеры. И тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!

тебя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А в русском хоре сегодня были загаданы Артур Пирожков, самый красивый, градусы, режиссер, и Валерия, возьми мою любовь. Победителем прошлого розыгрыша стал Александр, номер 9798. А сегодня победителем стал тот, кто третьим дал правильный вариант ответа. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет проходить каждую среду и четверг на русском радио Вологда.
2: Реклама спонсора.
3: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: данным Яндекс Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минпромторг разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что повышение утильсбора ударило по многодетным, так как они преимущественно пользуются крупногабаритными транспортными средствами. Сейчас уже действует программа со льготами на покупку автомобилей для многодетных семей, но она оказалась неэффективной, отметила Кузнецова. США возобновили почтовый импорт через Почту России. Доставка отправлений производится транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пояснили в пресс-службе госкомпании. Первая партия посылок уже прибыла на территорию Российской Федерации, пишет ТАСС. Операторы двух стран возобновили почтовый импорт в Россию в конце мая. Он был приостановлен в 2022 году. Отмечается, что это направление одно из значимых. Импорт из США ранее составлял более 50 тонн в месяц. Это, в частности, одежда, обувь, электроника и БАДы. В Екатеринбурге открыли общественный огород для садоводов-любителей. Там можно выращивать любые растения, за исключением тех, что находятся в черных списках. За своей грядкой нужно обязательно следить, иначе можно ее лишиться. Огород организовали в Центральном парке культуры и отдыха. Он бесплатный. Все, что вырастил, арендатор может забрать домой. Но количество грядок ограничено. Заявки от желающих сотрудники парка собирают перед летним сезоном. На телевидении хотят перезапустить «Фабрику звезд». Сообщается, что передача будет существенно отличаться от той, что была 20 лет назад. Место ведущей сохранит за собой Яна Чурикова. Как говорят авторы, это будет история классического соревнования продюсеров. Будет кто-то из продюсеров старой школы и кто-то из тех, кто работает с музыкантами в последние 10 лет. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

вспомнил, есть у меня одна знакомая, которая верит в одну такую, ну, я бы назвал это ерунду. В общем, она не проявляет, старается не проявлять слишком чрезмерно эмоции, потому что от чрезмерных эмоций якобы появляются морщины на лице. Ну, то есть, так вот смотришь на нее, не поймешь, то ли она радуется сейчас, то ли она грустит. Слушайте, если не улыбаться и вообще не проявлять эмоции, не будет у тебя ни друзей, ни знакомых, никто с тобой разговаривать и общаться не захочет, и кому ты будешь нужна такая гладенькая и без морщин? Вот вопрос-то в чем. Ребятки, давайте улыбаться. Причин для этого у нас огромное количество. Ну, во-первых, завтра пятница, конечно же, это уже вызывает улыбку. Во-вторых, завершение рабочего дня не за горами. Ну и в-третьих, русское радио с вами. Мы всегда вызываем улыбку. Улыбнулись? Улыбайтесь, улыбайтесь. Дима Билан продолжит наш эфир скоро. Дмитрий Маликов, меня зовут Иван Соловьев. Мой вам улыбчивый привет.

0: Реклама.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гусева ЛН и НН 352-52-084-274.
3: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
6: И как бы ни старался, нига.
5: Русское радио. Слушайте, лучшее.

0: уверен на 100%, в жизни каждого из нас случались такие истории, что приходилось начинать все с самого начала. Или наоборот, сами начинали все с самого начала. Ну вот помните, у меня в прошлом году взяли и украли мой кулинарный канал в одном из мессенджеров. Ну что, тогда, конечно, поахал-поахал, руки, конечно, опустились, но ненадолго встрепенулся, все, принял решение, начинаю все с чистого листа, но потом все образуемо. Поэтому, ребятки, если вдруг вы сейчас по собственному желанию стоите на таком пороге, что хочется начать что-либо с чистого листа, мы вам желаем огромной удачи. Мы ваша мощная поддержка. У вас все обязательно получится. Вперед, как говорится, и с песней. С новой песней в нашем случае. Группа «Серебро» с новинкой буквально через пару мгновений. Также появится в эфире Елена Север и группа «Корни». Меня зовут Иван Соловьев. Привет, мой.
1: Новая песня на русском.
2: Я бы хотела побольше. Всем привет! Мы группа «Серебро». И

как записывают мужчины своих жен в телефоне. Есть даже, знаете, статистика, сейчас я ее приведу. На первом месте, ну, то есть чаще всего это какие-то ласковые прозвища. Ну, что-то вроде «любимая жена», или там «женулька», или «женушка», или «моя» просто, или там «лапуля», «принцесса». На втором месте, это, конечно же, уменьшительно-ласкательные суффиксы пошли в ход. Там «Олюшка», «Мариночка», «Валюшка». Ну, и на третьем месте уже что-то такое креативное, с юмором. «Домашняя распорядительница», да, вот есть такой вариант, или «домашний финансист», «хранительница очага» и так далее. А вот как записывают женщины своих мужей в телефоне, тоже статистика есть. Ну, на первом месте просто «любовь моя», или просто «муж», или «любимый муж». На втором месте это, конечно, использование различных животных. Котик, зайчик, там, Винни-Пух и так далее. Ну, и уже на третьем месте это когда идет акцент на внешности, или на характере, или там на привычках, там, что-то «юрист», «банкир», или «мой бегун». В общем, как ваша вторая половинка записана в телефоне? Помните хоть? Вы слушаете «Русское радио». Всем мужьям, всем женам большой привет. Если вы сейчас рядом, обнимитесь, поцелуйтесь, посмотрите друг другу в глаза. Признайтесь в любви, никогда не бывает и лишним. И продолжаем наслаждаться лучшей музыкой здесь, в эфире «Русского радио». Меня зовут Иван Соловьев. Вот, пожалуйста, Юлиана Караулова и Ираклий. Таков ближайший музыкальный план.

Это все для вас, слышите? Да, все, что происходит в эфире Русского радио, все для вас, дорогие наши любимые слушатели. Утреннее шоу, вечернее шоу, шоу выходного дня, стол заказов, золотой граммофон, огромное количество рубрик, из которых, конечно же, вы узнаете много интересного, полезного, вкусного и т.д. и т.п., как говорится. А все почему? Потому что мы, все, кто делает Русское радио, мы вас очень сильно любим, мы вами дорожим. Ну и, конечно же, наши любимые артисты с песнями. Тоже для вас. Впереди «Чай вдвоем». Владимир Киселев и Артур Пирожков в дуэте. И Максим прямо сейчас здесь на русском. Я желаю всем хорошего дня. Завтра пятница.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все безнормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я так завидую сейчас тем, кто находится в Санкт-Петербурге. Ну, сейчас там, конечно, огромное количество людей. Ну, во-первых, там экономический форум, бешеные деньги, крутятся-вертятся, договоры, сделки, контракты. Мы вам желаем удачи. Ну и, конечно же, туристический сезон. Туристы Санкт-Петербурга, привет вам! Про белые ночи не забудьте, обязательно насладитесь этой красотой. Ну, конечно же, самая лучшая локация, чтобы посмотреть и окунуться в белую ночь, это Дворцовая набережная, бесспорно, или стрелка Васильевского острова, ну или Петропавловская крепость. Но не забывайте, что во время белых ночей мосты разводят практически каждую ночь, имейте это в виду. Выбирайте удобную одежду и обувь, потому что ночью в Петербурге может быть довольно-таки холодно, а днем жарко, или дождь ни с того ни с сего может пойти. Ну и, конечно, планируйте свой маршрут заранее. Всем отдыхающим и в Петербурге, и в Москве, и в любом другом городе. Шикарного вам отдыха и оставайтесь с нами в компании Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.

0: rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение.
1: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
2: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье-колготки» в торговом центре «Макси» на Горького, 122. И Паша Мила ЕН, ИНН 352-501-438-670.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковыринского парка. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. К восстановительным работам на памятнике Константину Батюшкову приступили в Вологде. Восстановлением объекта культуры занимаются специалисты МАУК парки Вологды. Памятнику планируется вернуть утраченные элементы – уздечку, стремена коня и памятную табличку. Восстановительные работы опираются на сохранившиеся эскизы памятника. Ранее в этом году специалисты восстановили другой памятник, который был сломан вандалами. В парке Евковка на памятнике собаке-поводырю мастера починили шлейку дуги. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
3: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
4: Да, тополиный пух, жара, июнь. Если на окнах нет сеток, ой, мама дорогая, не знаешь, как к нему избавиться. Он весь в квартиру проникает. Каким образом, непонятно. Ну, через открытые, конечно же, окна, балконы и так далее. А выгнать его практически невозможно. Поэтому, ребятки, если нет сетки, лучше, чтобы она была у вас на окне. А в любом случае, ну и, конечно же, бедные аллергики. Нам вас искренне жалко. Ну, мы уверены, что вы что-то предпринимаете, чтобы вот эту вашу боль, конечно же, облегчить. Вы слушаете Русское радио. Мы с вами. А значит, все будет хорошо абсолютно у всех. И, конечно же, еще одна порция лучшей музыки. Группа «Фабрика», группа «Градусы» и группа «Артик и Асти». В ближайшее время все это здесь, в эфире Русского радио. Иван Соловьев. Это я, жму руки.
5: Я тебя...

0: акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
2: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?

Красиво шутить не запретишь. А вы, наши дорогие, любимые слушатели Русского радио, вы очень красиво шутите. Вы очень смешно шутите. Мы это знаем. И пора уже. Пора! Все, наступает тот момент, когда ваша шутка должна покорить наш радиоэфир и прозвучать, конечно же, на всю страну. Что нужно делать? Ну, вы, наверное, уже в курсе, а те, кто еще нет, так вот я, собственно, озвучиваю. Нужно придумать шутки и прислать их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы этих шуток получат, конечно же, подарок от Русского радио, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну, классно же, да? Пошутил, прославился на всю страну, еще и футболка с твоей шуткой, она вот у тебя. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Я сейчас не шучу. Через несколько минут рубрика «Иван да кухня». У нас сегодня финал. Финал белорусской кухни будет очередной вкусный-привкусный рецепт. Ну а пока Стас Пьеха, Виктория Дайнеко и группа «Добро» в наших музыкальных планах. Звук поста.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
0: Что слушает страна?

0: Первое радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Сегодня у нас с вами финал недели белорусской кухни. Картофельная бабка. Это одно из самых известных блюд белорусской кухни, которое считается, между прочим, национальным достоянием. Это запеканка из тертого картофеля с различными добавками, запеченная до румяной корочки. Вариантов, как приготовить картофельную бабку, много. Ловите, ребята, рецепт в моем исполнении. Это один из вариантов. Итак, свиную грудинку нарезаем на небольшие брусочки и обжариваем на очень хорошо раскаленной сковородке. Как только появится топленое сало, добавляем измельченный репчатый лук и жарим до золотистого цвета лука. В конце соль и черный перец. Теперь сырой картофель натираем на мелкой терке и жидкость не отжимаем, не удаляем, это важно. Добавляем к натертой картошке яйцо, сметану, специи и обжаренную грудинку. Полученную массу, ну, естественно, все перемешиваем, полученную массу выкладываем в форму для запекания, она должна быть смазана маслом. И убираем в разогретую духовку 180 градусов на 45 минут. После смазываем сметанкой и еще раз в духовку минут на 20. Все, ребят, подаем бабку в горячем виде с холодной сметаной и зеленушкой. Ребятки, это не просто запеканка, нет. Это какой-то кулинарный шедевр, это так вкусно. Представляете, картошечка, она вся такая пропеченная, там сальцо, мяско, зеленушка, сметанка. Я сегодня на завтрак слопал две порции. Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. Как меня найти? Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: онлайн-сторах, на интернет-просторах.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой.
3: На этой неделе номер третий.
4: Через туман, тучи и пропасти.
3: Номер второй.
4: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Номер первый.
4: Давай не ждать, жить будто завтра звезда.
3: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
3: Золотой граммофон на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В бизнесе важна гибкость. А в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код

будем играть в прятки, скажу прямым текстом. Стол заказов на русском радио. Это то, что мы ждем всегда, несколько раз в сутки. В 17.00, в 22.00, в 2 часа ночи по Москве, в 2 часа дня еще по Москве. В общем, ребятки, стол заказов — это любимое наше с вами занятие. Вы присылаете приветы, поздравления, пожелания. Мы, ведущие, все это в эфире, конечно же, с огромным удовольствием читаем. Произойдет это и в ближайшее время. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджер Макс, в личные сообщения. Поздравляйте, передавайте приветы, делитесь шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной музыки. Ну а я напомню, стол заказов в 17.00 после выпуска новостей.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
10: ИП Гусева ЛН и НН 352-50-00-84-274.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
11: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия ведет переговоры о полноценном приеме карт МИР в странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Сингапур и Малайзию. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он отметил, что в полноценном запуске российской системы заинтересованы обе стороны. Для зарубежных партнеров это важно с экономической точки зрения. И к другим темам. Почти 30 миллионов россиян воспользовались самозапретом на оформление кредитов. Около 2 миллионов – самозапретом на оформление сим-карт. Об этом на Петербургском форуме заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В рамках нового комплекса мер появится возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. В стране могут создать концепцию национального питания. Это единый свод рекомендаций, разработанный специалистами. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, только 17% россиян придерживаются здорового питания. Остальные, может быть, и хотели бы последовать хорошему примеру, но теряются в потоке информации и не знают, какой рацион выбрать. Цель проекта – доказать, что здоровое и качественное питание доступно каждому. Сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3 ожидается уже сегодня вечером, передает AIF.ru. Причина – приход к Земле сразу 2-3 солнечных плазменных облаков, выброшенных накануне. По данным Института космических исследований РАН, предстоящее событие может занять вторую или третью строчку по мощности в этом году. Высший, пятый уровень бурь в последний раз регистрировали 2 года назад. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: У меня есть к вам предложение, от которого вы совершенно не сможете отказаться. Давайте активно примем участие в столе заказов на русском радио. Давайте. Давайте, конечно же, 8-916-003-105-7. Это номер. Пишите в мессенджерах нам в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Заходите на сайт ВКонтакте. У нас там есть официальная группа «Русрадио». Опубликовали мы пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои добрые, теплые, уютные, семейные, горячие сообщения. Ну что, поехали. Привет всем слушателям русского радио. Хочу поприветствовать свою маму Юлю. Я ее очень люблю от всего сердца. Сын Платон написал. Арина на связи. Привет, русское радио. Привет передаю своей маме, маме Наташе. Она сейчас тяпает клумбу. Ну, мотыга работает тяпкой. И еще папе привет Олегу. Он моет велосипед. Шикарный вечерок. Мама на грядках, папа что-то там по хозяйству. Молодцы, ребята. Главное, русское радио не включайте, а наоборот, делайте громче. Привет, русское радио. Передаю привет Николаю в город Мценск. Очень жду и скучаю. Юлия из города Орел.
0: Стол заказов на русском радио.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8. Украин 124-253, на номер 116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, о правилах управления, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
5: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького 122. И Паша Милая НННН 352-501-438-670.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
6: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
10: Акция действует до конца года.
11: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
12: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Это ваши сообщения стучатся к нам сюда в стол заказов. Читаю. Заяна Немгирова пишет. Ребятки, привет. А у меня сегодня день рождения. Мне 17 лет. Заяна, поздравляем. 17 лет. Это же такой прекрасный возраст. У вас все впереди. Пользуйтесь этим. Привет, Русское радио. Передаю привет Бердску, мужу Владимиру, привет сыну Богдану и Андрею от Екатерины.

Украины. Дорогое любимое русское радио, передаю привет родителям. Адидас младший написал. Сейчас мы едем в Майкоп. О, на очень интересную процедуру. Не буду ее в эфире озвучивать. Но почему-то в сообщении подписано, что это Марина из Краснодара. Угу, понятно. Дима пишет. Привет, русское радио из Алтайского края. В город Краснодар улетает. Рыба моя, сообщает Дима. Привет тебе. Как рыбу-то зовут? Надо было написать. Всем большой привет из Новокузнецка. Наконец-то у нас наступила жара. Хороших всем приближающихся выходных. От Кирюхи, Эмма с Ильинки. Привет, русское радио. Привет, деткам Диане и Артему. У нас сегодня выходной. Они лепят из пластилина. А также мужу Евгению большой привет передает Анастасия. Город Дуйсбург, Германия.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: домой не кусают.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: квартиру сниму на суточно.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Евгения поздравляет любимого супруга Романа с профессиональным праздником, с днем крановщика. Здоровья, счастья и всего-всего-всего. Большой привет улетает в поселок Межозерный, это Челябинская область. Поздравляем любимую доченьку Викторию с окончанием школы. Желаем ей всего самого-самого наилучшего. Мама Света и папа Женя поздравили. Привет, Русское радио. Всем слушателям отличного настроения, а всем выпускникам удачи на экзаменах. От кого пришло? От Катерины пришло это сообщение. Надежда, свой привет передает коллеге Анастасии. Настя, скоро домой. Да не торопитесь вы домой. После работы прогуляйтесь. Погода, смотрите, какая шикарная. Ну, если она у вас действительно шикарная, там, где вы сейчас находитесь. Огромный привет улетает в Новгородскую область. Дочуле Арине, мамуле, папуле, сеструле Ирине. Цветного всем настроения, отличной погоды и прекрасных эмоций. Всех люблю, ваша Анжела. Привет, Русское радио. Как у вас дела? У нас неплохо. У нас хорошо все. Желаю всем хорошего настроения. Привет, в Азов улетает, а именно село Пешково. Своей дочке Валерии Гриневой и маленькому сынульке Андрюшке. Я вас очень сильно люблю. Мама Настя.
1: На Русском радио «Стол заказов».

любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей куме Леночке Виноходовой. Какая фамилия интересная, Виноходова. Наконец-то она приехала ко мне в гости. Аленка, Лещенок радуется, город Шахты. Привет, русское радио. Это Заяна. В честь моего дня рождения включите веселую музыку. Заяну. Обязательно включим веселую музыку в честь вашего дня рождения. А, дорогой любимый русское радио, хочу передать привет Ольге. Это Анжелика пишет. Олечка, держись, скоро окончание рабочего дня, и у нас будет чудеснейший вечер. Привет Артему Елизарову. Береги сердечко. Георгий передал привет. Маргарита пишет. Привет, любимое русское радио из Германии. Город Альтенштадт. Жарю беляшики и слушаю любимые песни. Беляши в Германии, прикольно. Кстати, беляши. Я ведь завтра тоже буду жарить беляши. Только здесь, в России, у себя на даче. А, дорогое, любимое русское радио, хочу передать привет своим друзьям. Ольге, Кате, Егору, Валентину. Ребятки, вы самые классные. Спасибо вам огромное за вашу любовь и за вашу поддержку. Я вас очень ценю. Я очень дорожу нашей дружбой. Ваша Марина. Это «Стол заказов». Это русское радио. Напомню, номер для ваших сообщений 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, например, в личные сообщения в мессенджере Макс. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем настроения, хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе? В радости, в
7: столько
6: богатстве.
7: Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
15: Угадайте город по описанию
16: и выиграйте приз для автопутешествия.
17: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
18: Подробности на русрадио.ру. 13+.
19: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Как бы далеко вы ни находились, русское радио всегда до вас дотянется. Привет любимому племяннику Кириллу в деревне Ларина. Улетает Уйский район, Челябинская область. Хороших ему каникул и большого улова. Привет, русское радио. Передаю привет Анне и Лене. Давайте уже собираться домой. Марина предлагает. Привет Алине Алексеевой из Старого Оскола. Пусть все будет хорошо. Всем отличного настроения, желает Альбина. Дорогое мое любимое русское радио, передаю большой привет родителям, папе, маме Ларисе, папе Лене. Я прочитал папе Лене. Папе Лене и маме Ларисе. Сын Вячеслав передает. Я вас очень сильно люблю. Дорогое любимое русское радио, хочу передать привет моей внучке Кирюше. Пусть у нее по жизни все будет очень хорошо. Привет из Нюрнберга, республика. Мы с девчонками на работе в угледобывающей компании. Слушаем русское радио, поднимаем себе настроение. Погода у нас мрачная. Пожалуйста, передайте привет Юле, Насте, Кристине и Ленке Коленке. Поставьте что-нибудь веселое. Ой, ребятки, сейчас не то чтобы что-то веселое, сейчас умора будет в ближайшее время. Привет, русское радио. Привет в город Тагучин. Да, правильно я прочитал? Да, наверное. Папе Лене, тете Ларисе большой привет. Классного всем настроения, отличного урожая. Любимое русское радио, радуйте и дальше нас отличной музыкой. И финальное сообщение. Привет родителям, я вас обожаю. Помиритесь вы уже наконец. Не люблю, когда вы ругаетесь. Дочь Ангелина Акисова, город Оренбург, вот это пожелала. Да, ребят, вы чего там устроили? Вы что? Давайте жить дружно, лето на дворе. Все, закрываю стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Вы большие молодцы.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: И давайте уже вот этот летний теплый вечер превратим в горячий, в жаркий вечер на русском. Для этого нужен еще один человек. Вот гигант. Гигант юмора.
2: Да.
0: Александр Прядь.
2: Ох, тут ничего себе. Ничего себе.
0: Вздохни, вздохни. Аж дыхание у человека сперло от похвалы.
2: Ну, слушайте, гигантом меня последний раз называли, когда хотели со мной развестись и отжать кусок наследство побольше. Говорю, ну ты же гигант, ты много зарабатываешь. И вот, но это вот второй раз в жизни.
0: Ладно, вычеркиваю я этот комплимент.
2: Нет, нет, от тебя это было слушать приятнее, чем первый раз. Друзья мои, мой добрый знакомый Иван.
0: Да.
2: Это значит, друзья мои, я мягко подбираюсь к той теме, которую сегодня будем обсуждать.
0: Да.
2: Были ли вы когда-нибудь в ситуации, не знаю, едете ночью по трассе,
0: было,
2: машина заглохла,
0: было.
2: И вдруг из темноты выходит суровый мужик безымянный, молча меняет вам колесо и уходит обратно в темноту. И потом выясняется, что поменял он вам не разбитое колесо, в смысле, а новое, просто снял и ушел с ним.
0: Обратно испуга, просто молчали, стояли, глазами хлопали.
2: Вот, друзья мои, сосредоточимся. Сейчас мы 2 часа будем вспоминать незнакомых людей, которые в неожиданной ситуации совершенно внезапно пришли к вам на помощь, даже если вы их об этом и не просили. Собственно, вы их не просили, они взяли и пришли.
0: Наверняка у вас есть такие истории, вспоминайте и делитесь со всей страной, ну и с нами, конечно. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах, пишите.
2: И, конечно же, плюс 7-495-995-105-7. Если вдруг ваша история покажется нам интересной, у вас есть шанс выйти в эфир самой большой радиосети в мире. Хуже не будет, гарантирую.
0: Вечер на русском, 18.00.

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин не планирует встречаться с делегацией США на Петербургском форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Американская делегация во главе с руководителем комиссии США по изящным искусствам участвует в форуме. По словам помощника президента Юрия Ушакова, визит официальных представителей США такого уровня на форум первый за 8 лет. Правительство разработало порядок компенсации для жертв кибермошенников. Пострадавшие смогут ее получить от банка или оператора связи, если организация не выполнила требования по предотвращению мошеннических операций. Инициатива вошла во второй пакет мер против кибермошенничества. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. Операторы связи предложили создать перечень VPN-сервисов, которые соответствуют российскому законодательству и могут работать без ограничений, сообщает РБК. Инициативу уже поддержали регуляторы. Кроме того, обсуждается возможность предоставлять абонентам доступ к отдельным зарубежным ресурсам напрямую через инфраструктуру операторов. Напомню, в этом году в стране начали блокировать не только IP-адреса, но и сами протоколы связи. Стал известен состав сборной России для участия в Международной космической олимпиаде. Она пройдет в Пекине с 13 по 17 августа. Участие в национальном отборе приняли более 530 учеников 9-11 классов из 50 регионов. По его итогам в состав сборной вошли 11 школьников. Это победители, призеры престижных российских и международных олимпиад по физике, математике, информатике и искусственному интеллекту. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Так вот, понимаешь, Иван, я тебе и говорю. Не нравится мне. Не
4: Кто?
3: Нравится вообще, что?
4: Что...
3: Да, я же тебе уже говорил, что все стали вокруг жутко подозрительными.
4: Да ты...
3: Я что, нет, что ли? Не заметил?
4: Не знаю.
3: Я
4: нет.
3: Тебе уже битый час об этом. Ну хорошо,
4: да?
3: Ну вообрази.
4: А, ты со мной разговаривал. Господи,
3: ну вообрази, вот подходит к тебе на улице улыбающийся незнакомец, да? Предлагает бескорыстную помощь.
4: Странно.
3: Вот. И первая мысль какая у тебя в голове?
4: Ну какой-то чудак какой-то.
3: Да, где скрытая...
4: Да,
3: может, он в какую секту он меня сейчас начнет завлекать?
4: Или что-то продать он мне вдруг хочет.
3: Правильно? Потому что, я тебе сотый раз говорю, мы разучились верить в чистое добро.
4: И в добро. Да, да, да. Понимаешь? Да, да,
3: и поэтому тема у нас сегодня подходящая, уважаемые
4: Однозначно.
3: Друзья. Она называется «Добрый незнакомец».
4: Нет, ну давай не так. Она называется «Добрейший души человек, который вам когда-то вот взял и просто так помог». Это может быть знакомый, это может быть незнакомый. Мы хотим сегодня слышать вот эти добрые, теплые истории. И даже давайте этим незнакомцам, которые нам помогли, привет передадим эфире русского радио, да?
3: Да, я добрый незнакомец. Передайте. Короче, друзья, мы, это, если отбросить шутки, хотя если отбросить шутки, ну вы даже не узнаете, понимаете?
4: Да, конечно.
3: Давайте вспомним случай, когда абсолютно чужой человек внезапно сотворил для вас чудо и ничего не попросил взамен.
4: Вот, например, уже есть одно сообщение от Лены. Она пишет, как-то познакомились... 2012 год был. Познакомились просто с молодым человеком на улице, сели на лавочку, начали болтать, и я невзначай, не специально, начала про свою жизнь рассказывать. А мне реально в тот момент очень был трудный жизненный период. И он такой достает из кармана 2000 рублей и дает их мне просто так, безвозмездно. И говорит, я эти деньги наверняка прогуляю, а тебе это нужно. Вот в тот день я очень долго плакала, ну потом уже, когда домой вернулась. Спасибо тебе, Леша, вот тогда твои деньги очень мне помогли. Бесконечно благодарна.
3: Ну такой русский вариант Фореста Гампа, если помнишь.
4: Ну да.
3: В этом смысле, слушай, но девушка, да?
4: Да, Лена.
3: Не, ну слушай, отдать девушке 2000 за то, чтобы она просто просто, ну, закончила мозоли тебе ухо, в принципе.
4: Ты думаешь, он так сделал
3: из-за
4: этого?
3: Ты циник, Александр. А вот смотрите, на связи у нас город, который официально признан одним из самых благоустроенных и чистых в России.
4: Москва?
3: Это Чебоксары. Чебоксары. На связи Никита у нас. Он пишет: «Привет, Русское радио. Застрял в Питере под разводными мостами. Связи нет. Отели забиты. Незнакомец на мопеде не просто довез меня до открытого хостела на другом конце города, но еще и шавермой накормил». Вот это
4: молодец.
3: Я понимаю сервис. Да,
4: класс.
3: Да.
4: Так что, ребята, давайте ждем ваши истории, когда вам кто-то незнакомый помог. Вот прям описывайте, что это была за история. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите, например, в мессенджер Макс.
3: И вдруг все-таки у вас спит желание выразить этому незнакомцу доброму в устной форме благодарность.
4: Да.
3: Так, для этого есть телефон 7495-995-105-7. Звоните.
0: Вечер на

0: Хит на русском радио.
1: Реклама.
2: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
3: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-253, на номер 1-16. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Строим будущее. Компания «Браво Бетон». Сертифицированная продукция и аренда строительной техники. Выгодная доставка и гибкая система скидок. «Браво Бетон». Строим будущее. Телефон 50-60-04. Подробности на volbitcom.ru.
6: ООО «Материал строй СНАП», Вологда, окружное шоссе, дом 2, помещение 32, УГРН 122-35-40-93-91.
7: Внимание! Покупай заранее, только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
8: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: Мясной гурман.
14: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
15: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
18: Птица счастья была подозрительно синей.

0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
1: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
2: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Боги, боги, какие сообщения приходят. Читаем, и просто сердце кровью обливается. И слезы на глазах наворачиваются. Какие вы молодцы. Ребята, мы сегодня спрашиваем у вас, точнее, читаем ваши истории на тему, когда вам кто-то из незнакомцев просто так взял и помог. Или когда вы кому-то взяли и помогли вот просто так.
4: Ну да, и слушайте, столько таких историй. Оказывается, столько вокруг бродит добрых незнакомцев, что у нас еще больше людей, желающих о них рассказать. Да, как и мы получили звонок. Слушайте, это, между прочим, на связи нефтяной регион Татарстана. Если я не ошибаюсь, поселок Джалиль. Дозвонилась Лейсан. Здравствуйте, Лейсан.
3: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Я не перепутал? Я не перепутал?
5: Там. Нет, вы все правильно говорите.
4: Вот,
3: на нефти сидите.
4: Поселок назван, конечно, в честь великого татарского поэта Мусы Джалиля.
3: Конечно. Да. Лисян, давайте вашу историю рассказывайте.
5: Да, Лисян. В общем, смотрите, это был 2003 год. Тогда в то время мне нужно было поехать домой, но мне очень хотелось просто. Я не хотела ночевать. Рядом у нас есть нефтяная столица, город Альметьевск. У нас расстояние 30 километров.
3: Так.
5: Вот, ввиду, наверное, своей молодости и дурости, я решила, что я хочу очень домой. И это был уже где-то вечер 20.00, это был уже октябрь месяц. Я стою на выездной остановке. И, значит, ну, самой вроде боязно. Мне тогда было лет 20.
3: Ой.
5: И останавливается Нивушка такая простенькая, да? И парни такие мне подмигают и говорят: «Эй, девушка, мы вас довезем».
3: Так,
5: я такая, ну, я ей говорю: «Слушайте, я говорю, парни, мне нужно в Джали, говорю, причем я говорю, ну, как бы это все серьезно».
3: Ага.
5: Я говорю: «Вы правда не обманываете?» Они такие, ну, вроде перегрынулись, рады, говорят: «Не бойся, давай», говорят, «садись».
3: Погодите, я валерьяночки накапаю.
5: Я, видимо, своим, ну, вот из-за молодости, из-за своей дурости, я села в этот автомобиль. И они говорят мне: «Ты не переживай, мы тебя довезем. Мы едем на набережные Челны, значит, мы тебя довезем сейчас до пункта А, там получается перекресток, а дальше ты уже сама пересядешь, опять-таки найдешь попутку и поедешь дальше». Я говорю: «Ладно, хорошо». И вот мы, значит, доезжаем до этого перекрестка, все темнее и темнее, и они такие переглядываются, говорят: «Ну, слушай, ну как мы ее оставим?»
3: Так.
5: Вот. И они говорят, ну, между собой разговаривают и говорят: «Давай мы ее все-таки довезем». И они меня довезли, прям до дома довезли, оставили. У меня были не то коробка конфет, у меня что-то было. Я говорю: «Ребята, я говорю, я вам так благодарна, спасибо большое». Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, да, что вот сколько я не приезжаю, потому что я живу тут же, да, и каждый, ну, я не знаю, каждую неделю вот потаюсь по этой трассе, но я все время их благодарю. Я говорю, насколько я им благодарна, во-первых, за их честность, и, я не знаю, за то, что они не оставили меня. И я вам хочу сказать, что такие чудеса ведь каждый день происходят.
3: Конечно, конечно,
5: да,
3: однозначно.
5: Да. Ну вот к вопросу о том, кому я сама помогаю. Ну вот сегодня, например, стояли дети, и у них просто на карте не оказалось денег.
3: Так.
5: Я говорю: «Ребят, говорю, не переживайте. Они купили мороженое. Я говорю, давайте я за вас заплачу». Ну, вот такие вот мелочи.
3: Мелкие, но приятные, да, конечно. Мелкие, но приятные приятности.
4: Ну, я в этом, в том смысле, что я Татарстан обожаю, много раз там был. И вот как мне кажется, что если ты кто-то кому-то сделает доброе дело, его ж просто так не отпустят. Его как минимум накормят и чпачмаками, а потом еще и женят на ком-нибудь из родственников. Настолько там живут благодарные люди.
3: Спасибо, Лисян, вам за вашу историю. Хорошего вам вечера.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама. на русском.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: И тогда заберет нас в
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: В ленте играйте в приложении в Лента Мани и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
18: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
21: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
21: Плати по миру.
20: Как?
21: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
21: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
21: Да. А также букинг и подписки.
22: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
23: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: В современном мире мы привыкли, друзья мои, видеть в толпе кого вокруг? Только препятствий или конкурентов. Но вот парадокс в том, что именно абсолютно чужой человек в самый паршивый момент вашей жизни вдруг протягивает руку без выгоды, без кипения. Ну что ты смеешься?
2: Самый паршивый момент
1: в твоей жизни. Ну
2: да.
1: Нет, что ли?
2: Нет, правда, я просто.
1: Поэтому об этом нужно рассказывать.
2: Вот.
1: Нужно помнить, что мы связаны друг с другом гораздо сильнее, чем нам кажется.
2: Классно.
1: Об этом сегодняшний эфир.
2: Вот смотри, классная история о Дарье, город Торжок.
1: Ага.
2: Привет, Иван, привет, Александр. Дело было в 2011 году. Я нашла на улице сбитую собаку, забрала ее домой, выходила, но у нее был перелом позвоночника. Я тогда занималась волонтерством и помогала животным финансово.
1: Угу.
2: И вот одна девушка, которую я никогда не видела, приехала и забрала собаку в Петербург на операцию. Собаку вылечили, она еще и щенков родила. А Галя, так звали девушку, ну, зовут девушку, оставила ее себе. Галина Болшенко из Санкт-Петербурга. Привет вам от Дарьи из Торжка. Всегда помню и люблю. Спасибо тебе за помощь.
1: Ну, конечно, животным помогать.
2: История,
1: хороший,
2: а?
1: Хороший. Здесь, тут даже, друзья мои, у меня даже яд не накопился в жвалах, как у осы. Не-не-не, здесь все круто, здесь все круто. Смотрите, какая есть тема у нас. Переносимся в могучую Сибирь, в потрясающий город Красноярск, и оттуда сообщает Кристина. Здравствуйте, любимое радио. Летела в командировку в аэропорту на досмотре, поняла, что у меня сильный перевес багажа. Денег на оплату в обрез. Мужчина в очереди сзади молча приложил свою карту и оплатил мои 5 лишних килограммов, улыбнулся и ушел в бизнес. Зал.
2: О!
1: Кристина.
2: Это был я.
1: Подожди, это правда в том, что если мужчина из бизнес-зала оплатил вам 5 килограммов, он просто очень сильно спешил, понял, что если вы сейчас начнете тормозить, перекладывать свои фены и туфли у стойки, он опоздает на свои бесплатные коктейли в бизнес-зале.
2: Это правда, да. Видимо, Саша неоднократно оказывался в такой ситуации.
1: Да.
2: Ребятки, ждем вашей истории, когда вам кто-то из случайных людей вам помог. 8-916-003-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Картофельная бабка. Это, между прочим, одно из самых известных блюд белорусской кухни, которое считается национальным достоянием. Запеканка из тертого картофеля с различными добавками, запеченная до румяной корочки. Вариантов, как приготовить картофельную бабку, огромное количество. Сегодня хочу рассказать рецепт в моем исполнении. Один из таких вариантов. Берем свиную грудинку, свежую свиную грудинку, нарезаем на небольшие брусочки и обжариваем на очень хорошо раскаленной сковородке. Как только появится топленое сало, добавляем измельченный репчатый лук и жарим до золотистого цвета лука. Ну и в конце, конечно, соль и черный перец. Убираем в сторонку. Берем сырой картофель, натираем на мелкой терке. И тут, внимание, жидкость не отжимаем, не удаляем. Она нужна. Добавляем к натертому картофелю яйцо, сметану, специи и обжаренную грудинку. Все перемешиваем. И вот эту полученную массу выкладываем в форму для запекания. Форма должна быть смазана маслом. И убираем в разогретую духовку 180 градусов на 45 минут. После достаем, смазываем сметанкой эту румяную корочку и еще в духовку минут на 20. Все. Горячую бабку подаем.
2: Че ты?
1: Горячую картофельную бабку подаем с холодной сметаной и сверху присыпав еще укропчиком измельченным, с холодным молоком. Ребят, это, знаете, это кулинарный шедевр какой-то. Это очень вкусно.
2: Да. Это вкусно. Где-то в углу сейчас плачет очередной фитнес-тренер, друзья.
1: Да,
2: а
1: да.
2: Вот почему бабка-то?
1: Слушай, ну бабка, я так почитал, это такой собирательный образ, это никак не привязано к возрасту женщины, ни в коем случае.
2: Ну, да, да.
1: Бабка в Беларуси, это означало что-то сытное, объемное, воздушное, печеное, румяное. Поэтому вот из картофеля бабка, картофельная бабка.
2: Мне кажется, как после того, как ты съедаешь вот эти миллион калорий, тебе просто уже не хочется шевелить, хочется сесть на лавку, отдуваться и обсуждать проходящие мимо молодых людей и девочек. Поэтому бабка.
1: Ешьте с утра, все можно.
2: Да, и автоматически получаете белорусское гражданство сразу после того, как съедаете такую бабку.
1: Неплохо, да? Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. Как там найти? Все просто. Заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
3: Где-то

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: столько
9: богатстве?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
13: Да все без...
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подобный на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: всем параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Судя по тому, как вы активно, друзья мои, поддерживаете нашу сегодняшнюю тему, добрых людей в нашей стране любят особенно. А добрых незнакомцев, которые еще и не подвели, тем более. Поэтому продолжаем собирать истории про таких людей. И если этот человек, который когда-то вытащил вас из беды, слушает сейчас русское радио, кстати, можно ему привет передать, вдруг он себя узнает.
2: Вот Инесса пишет. Был случай, заехали с подругой на заправку. Подъехали колонки, вставили пистолет и пошли оплачивать. Заходим, я такая как бы в проброс. Раз говорю вслух. Ой, как же хочется, чтобы кто-то оплачивал мой бензин, а не я сама. Подходим к кассе, а сзади нас стоял мужчина. Я называю номер колонки, марку бензина, и только-только собралась оплачивать, как этот мужчина взял и заплатил за меня. Деньги за бензин он брать отказался. Зовут его Федор, больше мне о нем ничего не известно. Ну, огромное ему спасибо. Было немного, конечно, неловко уезжать с заправки, но тем не менее.
1: Да ладно, девочки.
2: А вот тот случай, когда мысли материализуются.
1: Это раз, а потом я тебе скажу, вообще с женщиной на автомобиле, конечно, знакомиться удобно. У нее уже есть автомобиль. Не нужно, вдруг сложится, понимаете? Не нужно покупать. А сейчас у нас на связи столица уральского рока и майонеза БЖК.
2: Екатеринбург.
1: Екатеринбург, да. Молодец. Я ждал. Но без него на Урале даже чай не садятся пить. Пару лет назад зимой на машине застряла на выезде из дома. Буксую, подошел парень, вытолкнул машину, молча и ушел, пока я соображала. Вышла из машины, чтобы поблагодарить. Его уже не было. Спасибо огромное таким людям. Класс. Анна из Екатеринбурга. Анна, парень зимой на улице, если, понимаете, на Урале, если он без движения стоит больше 30 секунд, он автоматически становится частью сугроба. Он просто убежал в теплый подъезд.
2: Давайте продолжим во втором части обсуждать эту историю. Очень классная история, классные у вас сообщения. Продолжайте писать. Незнакомцы, которые вам помогли, в чем, как их зовут. Давайте, пишите 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: ни слова, что...
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького, 122. И пошумилая Н. ИНН 352-501-438-670.
5: Профнастил С21, С8, МВ20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
6: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
8: Наполовину мой, я обернулась в тизе.
1: Только лучше.
9: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
1: Только любимое.
10: Танцую, как будто рядом океан.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Крепкий рубль, более высокие процентные ставки и рост зарплат могут стать частью новой экономической модели страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Главным ограничением для дальнейшего роста экономики министр назвал нехватку трудовых ресурсов. Дефицит кадров сохраняется сразу по многим направлениям, а официальный показатель безработицы не в полной мере отражает ситуацию на рынке труда. Минпромторг разрабатывает программу льготной покупки авто для многодетных семей. Новые правила расчета утильсбора затронули многодетные семьи, которым часто нужны большие автомобили. Действующая программа для многодетных оказалась малоэффективной. С просьбой подготовить отдельную программу поддержки в Минпромторг обратились депутаты Госдумы. Также парламентарии предложили правительству продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 35 года и повысить годовой лимит дохода до 3 миллионов рублей с 27-го. Это может затронуть интересы миллионов граждан, официально работающих на себя. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 25 года статус плательщика налога на профессиональный доход использовали более 15,7 миллионов человек, а совокупный доход этой категории налогоплательщиков превысил 3 триллиона рублей. Международная федерация футбола создаст 3D-копии каждого футболиста, участника чемпионата мира. Это позволит точнее определить положение вне игры. Всего будет создано 1250 цифровых сканов игроков, на основе чего при помощи искусственного интеллекта появятся их 3D-копии. Каждый спортсмен проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере во время предтурнирной фотосессии. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости на русском. Дамы и господа, здесь и сейчас с вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Вечер, наполненный добрыми историями о добрых незнакомцах, которые один раз помогли вам в сложной ситуации и скрылись в тумане, не попросив ничего взамен.
3: А вы это помните всю свою жизнь.
2: И вот теперь момент.
3: Да, сообщение продолжаем читать. Ирина из Ярославской области, город Рыбинск, деревня Конюшина. Однажды, в 23-м году летом, на моем участке на улице загорелся электрощиток. Открытый огонь. Я не знаю, что делать. Испугалась. Побежала искать помощь в деревне. Как назло, никого не было. И вдруг... Едет машина. В ней мужики. Мужчины и электрики оказались. С собой у них было все необходимое. Перерезали провод, пожар потушили. Спасибо им огромное. Возможно, они сейчас это слышат, сообщение на русском радио. Они настоящие герои. Не прошли мимо беды.
2: Вот едут мужики, она сказала, да?
3: Да.
2: Вот мужики.
3: Мужчины.
2: Нет, мужики. Мужчины.
3: Проехали бы мимо.
2: А мужики остановились и помогли. Все сделали. Правильно. Добрый вечер, пишет Лана Войшицка. Войшицка. Хотя... Была в Доминикане. Ну, с такой фамилией, конечно, взяла машину в аренду в Пунта-Кана на газу. Для чего-то она помечает: еду с двумя детьми, слышу запах газа внутри. Быстро останавливаюсь. Девчонкам кричу: быстро выходите, бегите. Рядом стоит человек 5 местных жителей. Представляю, что там в Доминикане, что это за жители такие. Видят ситуацию, и меня поразило. Они не испугались, все подбежали к машине и начали проверять, почему газ внутри. Оказывается, моя дочка клала, положила рюкзак в багажник и случайно повернула рычаг газового баллона. Я бы без их помощи никогда бы этого не поняла. И круто. В Доминикане тоже живут добрые люди.
3: Нормально, обычные, хорошие люди.
2: Да, надо им только вовремя подсунуть машину на газу, да, и сразу это выяснишь.
3: Дайте нам больше таких добрых историй. Итак, когда вам кто-то незнакомый взял и просто так помог. 8-916-003-105-7. Пишите истории в наши мессенджеры, например, мессенджер Макс.
2: Да, я понимаю, сложно дозвониться на самую крупную, в эфир самой крупной радиосети в мире, но все-таки попытайтесь. 7495-995-105-7. Позвоните и прозвучите со своей историей лично в нашем эфире.
3: На-на-на.
0: Вечер на русском. Hey!

0: Ча-ча-ча.
1: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Мы даже и не сомневались, что среди слушателей русского радио такое огромное количество добрых людей, которые готовы прийти в любой момент, в любую минуту на помощь. И, собственно, рассказывают истории о том, как им помогли когда-то кто-то из незнакомых людей. Телефонный звонок сейчас примем.
2: У нас на связи... Откуда бы ты думал звонок, дружище? У нас на связи Мальдивы. Нет, Мальдивы. А вот что за Мальдивы нам расскажет Ольга? Ольга?
1: Что за Мальдивы? Ольга.
3: Добрый день.
2: Добрый вечер, точнее. Расскажите про...

0: Волосово?
1: Да.
0: Наши Мальдивы.
1: А что, нет кюрлевские ваши эти карьеры? Озеро ваше Донце, не?
0: Донцо, да, есть.
1: Но естественно. Белый песок. Туда весь Петербург съезжается летом, экономя деньги, в общем-то. Ольга, вашу историю ждем с нетерпением.
0: Да, значит, это было прошлым летом, был очень сильный ураган ночью, и утром, выйдя в 6 утра из дома, я увидела, что у меня ворота вынесло в другую сторону, ворота широкие, ни одно их вообще никак.
2: Угу,
0: так. Не с места. И ураган, кстати, продолжался ветер, а мне нужно кормить детей в лагере школьном.
2: Так.
0: Не добраться, кроме как на машине, вообще-то, да. Автобусы ходят после 8, а в 9 уже будет завтрак.
2: И что вы сделали?
0: Я бегаю по дороге. Бегаю по дороге, всех останавливаю, машу руками, там же думала табличку написать, помогите.
2: Смешно.
0: Вот. Никто не останавливается, в конце концов остановилась маршрутка, хотя, казалось бы, людям самим на работу.
2: Ну да.
0: Их везут. И они остановились, вышел водитель, еще несколько пассажиров вышли. Молодые все люди, такие довольно-таки, как бы, даже удивительно.
2: И помогли.
0: Да.
2: Вот видите, как.
0: Да, вывернули мне эти ворота в обратную сторону, я благополучно успела накормить.
2: Дети сытые остались?
0: И добрать. У нас дети всегда и сытые, и довольные за добавкой.
2: Ну, прекрасно. А как зовут ваших спасателей, не помните? Или они не представились?
0: А я была в таком шоке, что я вообще никого не спрашивала, как
2: зовут. Слушайте, помогли.
1: Да. Такая, да. Может быть, это была мигрирующая бригада тимуровцев 21 века. Ездят люди по Ленобласти.
2: Да, выворачивают ворота в обратную сторону. Спасибо вам, Ольга, за звонок. Хорошего вам вечера.
3: Вечер на Ру.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрые». В ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: всему круглосуточно.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
1: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
6: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
7: Объявляем всенародную мобилизацию мозговых извилин, потому что прямо сейчас на русском радио стартует главный географический детектив сезона — радио большой страны.
8: Это очень классная игра.
7: Правила просты, как три аккорда на гитаре. Мы спрятали между бесконечными часовыми поясами вещание русского радио один конкретный город. Дадим три подсказки, три варианта. Ваша задача — этот город угадать.
8: Но для начала задача — дозвониться до нас. Это не просто сделать. Поэтому давайте, ребятки, мы желаем вам удачи. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, выигрывайте и получайте классный приз от русского радио.
6: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Вечер на русском – это не просто два часа шикарного настроения. Это еще и, конечно же, подарки от русского радио. Игра. Игра начинается прямо сейчас. Мы с Сашей загадали город, где вещает русское радио. Даем вам три подсказки, три варианта ответа. Ваша задача – угадать.
2: Да, и до нас дозвонился Владимир из города Внуково, Московская область. Владимир?
3: Да, алло.
2: Здравствуйте. Да. Слушайте, звоните из Внуково в викторину, посвященную городам. Это стратегически правильно. Сейчас угадайте город сразу в аэропорт и вылетаете туда.
3: Хорошо договорились.
1: Владимир, да, давайте. Итак, мы даем вам три подсказки и будет три варианта ответа. Поехали.
2: Ага. Итак, первая подсказка. Литература веды называют этот город кабинет Пушкина.
1: Подсказка номер два. В этом городе находится Успенский мужской монастырь.
2: Угу. И в этом городе есть музей пекарского дела. Варианты ответа. Пенза, Ржев, Старица.
3: Ну, пусть будет Пенза.
1: Давайте подумаем еще. Пенза, Ржев или Старица.
2: Ты вот сейчас себя ведешь, как этот сам педагог в школе, которому, ну, дали которому взятку дали.
1: Нет,
2: давайте еще
1: не
2: подумаем.
1: Я веду себя как родитель ученика.
3: Может быть, Ржев тогда?
1: Ну все, мы принимаем ваш вариант ответа Ржев, и мы вам хотим сказать, что это неправильный, к сожалению, ответ. Правильный ответ – город Старица. Кстати, ребята, путешествовать по Тверской области стало еще приятнее. Знаменитый круговой маршрут Пушкинское кольцо, Верхневолжье, поэтапно обновляют. Дорожники отремонтировали 47 километров трассы, которая связывает Торжок и Старицу. Теперь путь к музею Александра Сергеевича Пушкина в Бернове и живописным местам, где бывал поэт, будет комфортным и безопасным. Владимир, вы не расстраивайтесь. Вообще не расстраивайтесь. У вас зато бонус большой есть. Вы можете в эфире русского радио передать привет.
3: Передаю всем привет. Хочу всем сказать, дозванивайтесь и выигрывайте.
2: Спасибо вам.
1: Скажите,
2: дружище,
1: что это возможно. Дозвониться до русского радио возможно. Удачи, ребята.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей. Открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Тема сегодняшнего эфира – добрые незнакомцы. Всей страной вспоминаем случаи, когда абсолютно чужой человек вдруг спас ваш день, кошелек или даже жизнь, потому что мог.
2: Или настроение.
1: Да.
2: Олеся пишет. К нам в Белореченск приезжал поезд Победы. Погода была очень плохая. Дождь, ветер, слякоть. Я с сестрой, кумой и двое детишек. Мы стояли, ждали очередь на экскурсию. И уже так замерзли. Но вот выходит мужчина из поезда и предлагает нам зайти в вагон погреться. Ой, так было приятно. Там и тепло. И мы увидели, как отапливается углем паровоз. Спасибо ему. Его зовут Паша. Если вдруг он услышит эту историю, Паша, спасибо тебе от Леси. Олеся.
1: Это мне прям напомнило финальные кадры из фильма «Вокзал для двоих». Они, по-моему, тоже там в вагоне что-то такое.
2: Ну, они там не смотрели, как топится паровоз углем.
1: Ну и что? У них было, да, хорошо. Добрый вечер. 10 лет назад получила водительское удостоверение, купила машину, с ней не повезло. Вот выехала я в город, еду-еду, и подъезжая на большой перекресток, у меня повалил дым, пар из-под капота. Господи, как я вас понимаю, это же паника. Я очень испугалась, не знала, что делать в таком потоке. Меня обогнала машина, в ней было трое мужчин. Вытащили меня из машины, все отключили, отогнали машину на обочину, предложили деньги на оплату эвакуатора. Я была тогда в таком шоке, что отказалась от всего и не спросила их имена. Огромное им спасибо, Елена. Так, вот и после этого сообщения сложилось впечатление, что она до сих пор
2: сидит
1: на дороге у машины, не понимаешь, что решил на русское радио позвонить 10 лет спустя.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
7: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
15: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, сегодня просто вообще, да, что да. Не история, то прям какой-то сюжет, фильм.
2: Сегодня у нас, друзья мои, сегодня мы бьем все рекорды по милоте, понимаете?
1: Да.
2: Но что нам удалось выяснить, что в нашей большой стране все истории, в основном мужики помогают женщинам.
1: Да, и все заканчивается хэппи-эндом. Андрей Макеев появляется в студии.
3: Привет. Ну,
1: радио.
3: Нет, привет. Я вот сейчас тогда добавлю свою историю. А если у вас мужчины помогают женщинам, ну и женщины, кстати, тоже мужчинам помогают, но я про мужчин с мужчинами, знаешь, вот такое скажу, потому что у меня был момент, когда я ехал за рулем, а у меня в основном все истории помощи, они связаны с дорогой. И, наверное, самый такой интересный сюжет мне был, когда у меня открылся люк у бензобака. Так. Знаешь, бывает, едешь, он был плохо закреплен, и он открылся вот так.
1: В обратную сторону.
3: То есть, да, в обратную сторону. И болтался. И в какой-то момент я вижу, что машина едет рядом, прям, знаешь, поравнялась со мной, и прям вот в сантиметр, и парень, который ехал в этой машине, так руку вытащил.
1: И закрыл.
3: Бах! И его захлопнул. И поехал дальше.
1: Молодец.
3: Спасибо большое. Я не знаю, как его звали. Но видишь, все-таки парни и парням тоже помогают. Особенно, когда за рулем. Это очень важно.
1: Прекрасно.
2: Это, да. Несмотря на всю прелесть этого поступка, меня просто всегда визуально вот такие вещи раздражают. Он, наверное, скорее всего, это не для тебя сделан.
1: Чтобы бесил его беспорядок.
2: Чтобы мир сделал чуть-чуть идеально.
3: Для того, чтобы перед своей девушкой, понимаешь, показать, какой он молодец. Все равно без женщин тут не обошлось.
1: Понятно. Все, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Ну а мы, ребятки, прощаемся до понедельника.
2: Да, и в понедельник вновь будьте с народом, слушайте «Вечер на русском», «Конец связи».
1: Пока.
0: «Вечер на русском».

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Русское радио.
2: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимое.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К обустройству котлована для установки колеса обозрения в парке ветеранов приступили в Вологде. На территории парка ветеранов в этом году установят долгожданный аттракцион «Колесо обозрения». Объект будет смонтирован на бетонные плиты. Сейчас рабочие обустраивают котлован, куда в дальнейшем вмонтируют основание колеса обозрения. Колесо будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Новый аттракцион – часть подготовки города к 880-летнему юбилею в следующем году, которая ведется в Вологде по поручению губернатора Георгия Филимонова. Новый торговый центр планируют открыть летом в микрорайоне Ананьино в Вологде. В областной столице завершается строительство торгового центра в Ананьине. На сегодняшний день объект готовят к сдаче. Здание торгового центра уже готово. Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории. На первом этаже торгового центра будет располагаться продуктовый магазин. Контракт с организацией уже подписан. В здании также планируется открыть аптеку, пункты выдачи товаров с маркетплейсов, парикмахерскую и другие отделы. Объект стал частью реализации народной программы партии «Единая Россия». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

надеюсь, у вас есть план на этот вечер, как провести его хорошо, с пользой для души и вообще всего остального. Ну, как минимум в этом плане, под пунктом 1, конечно же, позвонить маме, родителям, просто тем людям, которые ждут вашего звонка, и поговорить с ними. Ну, а 2, 3, 4, 5, там уже дальше чистая импровизация. Просто проводить время с душой легко и весело. Ну и, конечно, музыка русского радио, это тоже должно быть обязательно в вашем плане на этот вечер. У нас Зиверт совсем скоро, гость из будущего уже здесь. Всем здравствуйте.

каждого мига в нашей жизни, в том, что не повторяются все эти мгновения, поэтому нужно их, конечно же, проживать достойно. Ну и плюс к этому эти мгновения жизни потом возвращаются в память, и их приятно прокручивать снова и снова и снова. Как кино про Беверли-Хиллз. Зиверт только что была в эфире Русского радио. Продолжаем с вами проводить мгновения этого лета вместе. Сам в начале.

0: И это действительно приятно. Ну и под музыку русского радио усиливаем все эти эффекты летние втройне, возможно. Митя Фомин у нас впереди, Анна Семенович и Ванушки также на горизонте. Ну а по поводу мгновений, которые повторяются или не повторяются, ну знаете, когда-нибудь все равно они, возможно, и не под этим солнцем, но вернутся в нашу с вами жизнь. По крайней мере, Бандерас нам это обещает. Вот с ними и продолжаем наше с вами лето.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать с

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Да, и такое летом тоже возможно, и каждый из нас проходил, я думаю, этот период, когда в начале вот этого прекрасного сезона мы роняли слезы на своей тетради и боялись за то, что у нас впереди такие тяжелые экзаменационные испытания, и тем не менее мы все равно их проходили и понимали, что, возможно, даже зря переживали, и все у нас в итоге сложилось хорошо. Я думаю, что наш опыт как раз будет примером для тех, кто вот сейчас боится за свои экзамены, за свои зачеты, и в конце концов все у них также получится. По крайней мере, мы вам от всей души желаем такого, ну и желаем помнить о том, что лето — это не только экзамены, но это и солнце, и море, и прочие радости, которые, о которых мы здесь поем, в том числе и в эфире Русского радио. У нас фабрика совсем скоро к нам присоединится, напомнит о том, как море может звать нас всех к себе. Ну и прямо сейчас порадуемся за то, что нам повезло, что у нас есть лето, что у нас есть Русское радио, и, конечно же, Мари Краймбери.

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
6: Позови платиновую. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот так они исполняют эту песню, что им конкретно хочется верить. Это Григорий Лепс и Ирина Аллегрова только что вдвоем были в эфире Русского радио. Ну и, конечно же, когда солнце зажигается внутри от песни, которая звучит в эфире Русского радио, это тоже тот самый эффект, на который мы и работаем. Ираклий с новой песней совсем скоро. Артур Пирожков уже здесь.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого искать мне не нужно.

почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств на полях Петербургского экономического форума заявил, что конфликт на Украине скоро придет к завершению в случае согласия Киева на компромиссы на базе договоренности Анкориджа. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. И к другим темам. В МВД прокомментировали сообщение о якобы новой схеме мошенничества, связанной с кражей биометрических данных через смартфоны. По данным правоохранителей, подобных преступлений на данный момент не зафиксировано. В ведомстве также отметили, что не располагают сведениями о технической возможности реализации подобных схем в том виде, как они описываются в распространяемых сообщениях. 80% родителей поддерживают раннее трудоустройство детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, подростки хотят работать и зарабатывать, причем заниматься общественно полезным трудом. В прошлом году на рынок труда вышло более 1 000 000 подростков, а предложений по трудоустройству оказалось гораздо меньше. Подросткам необходимо оказывать помощь в обучении при первом трудовом опыте, подчеркнула детский омбудсмен. Самым популярным способом связи для россиян остается традиционный телефонный звонок, показало исследование. При этом за последний год звонков стало значительно больше. 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. 4% респондентов задумываются о том, чтобы установить домашний телефон. При этом 20% уже им пользуются. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости на русском.
2: Андрей Макеев. Среди самых приятных новостей это то, что у нас прямо сейчас с вами лето, через месяц лето, через год тоже будет лето. Выгляжу как амбассадор вот этого любимого сезона года нашего с вами, но с другой стороны надо периодически напоминать и надо периодически нам включаться в то, что самый любимый сезон года уже начался. Поэтому включайтесь вместе под музыку русского радио. Всем здравствуйте!

Небо сейчас действительно великолепное, вечернее, летнее, приятное, теплое. Вот прямо сейчас, вот только, знаете, пойти куда-нибудь на лужайку на какую-нибудь и взять палатку и наблюдать за тем, что происходит на горизонте, под музыку русского радио, конечно.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
0: Такие.
1: Компьютеры прилетел.
0: О, гномы.
2: Да.
0: Слушай, ну и как бы генеральным удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел. И все съехались на рабочие места обратно, да.
2: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм, работа.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: сама же сочинила образ, сама же его придумала и сама же в него влюбилась, и целый роман в голове там себе написала и создала из этого целую такую глубокую, интересную историю. Главное, вернее, даже так скажу, жаль, что не все эти романы приобретают какое-то книжное обрамление, может быть, истории каких-то, которых мы можем видеть на книжных полках, было бы гораздо-гораздо больше. Это группа «Винтаж» только что была в эфире Русского радио. Спасибо им большое за настроение, за летнее в эфире Русского радио. Ну а сколько у нас еще таких романов впереди? Буквально в нескольких минутах, которые мы с удовольствием слушаем и которые нам исполняют наши самые лучшие любимые артисты. У нас, смотрите, впереди и Дмитрий Маликов, и Стас Пьеха, и Виктория Дайнека также будет. Но если вам кажется, что только женщина способна создавать себе какие-то воздушные образы из противоположностей и противоположного пола, то нет, конечно же. У нас градусы прямо сейчас, новые песни, и, знаете, из одних ресниц способны создать целый шедевр. Вот посмотрите, что получилось.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: конечно, всегда есть варианты свернуть куда-то в сторону. Это же перекресток, в конце концов. Поэтому, если вариант вправо или влево, или прямо двигаться вам не нравится, всегда можно выбрать направление себе по душе. Самое главное, чтобы находилось с вами вместе Русское радио. Ну и в том направлении, куда вы поворачиваете, вас, конечно же, ждали самые счастливые, самые любимые, самые родные люди. Ну а мы с вами движемся прямо здесь, в эфире Русского радио. Нас ждет в этом направлении только самое лучшее. У нас группа Hi-Fi буквально на горизонте. Ну и чуть ранее с удовольствием послушаем группу Arctic Ice. Сделайте погромче и двигайтесь вместе с нами.
1: Реклама на русском.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 49.

0: и другие поводы тоже дают там повод. Да, повод это для того, чтобы мы проводили время с музыкой и дарили свою душу тем людям, которые находятся рядом с нами, тоже через музыку. Андрей Макеев. И, может быть, даже какие-то свои откровения, которые мы не можем сказать напрямую людям, которые находятся рядом с нами, а мы тоже выражаем через песни, которые звучат в том числе в эфире Русского радио. Когда мы говорим: «Во-во-во, тихо-тихо, сделай погромче, вот это классная песня, да, про меня как раз эта песня». Возможно, про вас сейчас была песня от группы Hi-Fi, тем более тема средней школы пока еще рядом с нами находится, идут выпускные экзамены. Ну, а Филипп Киркоров с песней «Давно все хорошо» также про чью-то душу прямо сейчас.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? Как

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала после 30-го года. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова на полях Петербургского экономического форума. Депутат отметила, что материнский капитал является одной из самых эффективных мер поддержки семей с детьми, что доказано временем и подтверждено семьями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал на Петербургском экономическом форуме 3 соглашения, направленные на цифровую трансформацию региона. Один из документов предполагает внедрение искусственного интеллекта в благоустройство и дорожную безопасность. Умные алгоритмы будут в реальном времени фиксировать недочеты во дворах и мгновенно направлять задания коммунальным службам. Также будет улучшено качество связи и интернета в удаленных поселках Подмосковья. С 8 июня посадку на самолет по биометрии расширят на десятки новых направлений. Речь идет о рейсах Аэрофлота из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Оборудование настроено и готово к использованию. Это будут рейсы из Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи и другие города. По данным ВЦИОМ, только 17% опрошенных россиян придерживаются правильного питания. 58% пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно не всегда выходит. Авторы исследования указывают, что тема здорового образа жизни и полезного рациона широко представлена в инфополе, но показатель массовой реализации таких принципов невысокий. Больше половины опрошенных не могут соблюдать такой режим из-за питания вне дома, стресса и нехватки времени. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: По крайней мере, вы придерживаетесь, если неправильного питания, то правильной музыки, правильного направления. Здесь, в эфире русского радио, это, естественно, и дарится вам, и чувствуется обратная реакция с вашим настроением в столе заказов русского радио, когда вы пишете сообщение. Напомню, 8-916-003-105-7. Это наш номер, можно писать в личку, прямо вот, знаете, в Максе отправляйте все то, что мне необходимо прочитать в течение всего этого часа. Разного рода поводы. Еще раз напомню, что сегодня 4 июня на календаре, поэтому если кого-то нужно поздравить с каким-то событием, то, конечно же, пишите прямо сейчас. Также можно зайти в официальные аккаунты русского радио во ВКонтакте и в Одноклассниках. Там уже есть моя фотография. Можете заодно поставить лайки, поставить классы. Тоже от этого как-то будет приятнее. Ну и не забудьте, что под постом для стола заказов нужно тоже что-то написать, что-то приятное всем остальным родным, близким, друзьям. Меня зовут Андрей Макеев. Всех приветствую. Всем здравствуйте. Поехали.
3: Это кухня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас можно оставить в Одноклассниках. Ну и моя роль, конечно, здесь простая. Вы написали, я прочитал. Поздравить хочется Алину Суркову с днем термокороба. Пожелать сил, терпения, вдохновения, песнопения, бисереплетения. Удачи, благополучия. Кирилл, ну здесь, мне кажется, какая-то шутка. Но если это действительно шутка, то прочитать было это забавно, Кирилл. Молодец. Молодец. Придумал, молодец. Поздравляю любимую маму Марину, тещу с днем рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. Здоровья, крепкого, долгих лет жизни, любви, исполнения всех самых классных желаний. Радовать нас своим присутствием, прекрасной улыбкой. Очень любим любимые зятья. Саша, Андрей, дочери Вера, Виктория, Карина, Лерочка и любимый муж Игорь. Все вместе сочиняли это сообщение. Ну вот еще Анастасия поздравляет своего брата Павла Константиновича с днем рождения. Желает ему всего самого хорошего и пусть он будет здоров и счастлив. Пишите сообщения в Одноклассниках. Всем рада, стол заказов в самом разгаре.
0: Стол заказов русского радио. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70 72 82.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщение 8-916-003-105-7. В личку в Максе отправляйте свои приятности, говорите, с кем вам повезло прямо сейчас, проводите этот великолепный вечер, ну и, может быть, какой-то у вас есть повод, который объединяет вас вместе с этими великолепными людьми. Ирине Алексею Дмитриевичу Сляткиным из Астрахани, легкой дороги, чудесного отдыха. Особенно хорошо отдохнуть Алексею Дмитриевичу, чтобы набрал

сил для нашей предстоящей работы. Это Ксюша из Астрахани написала сообщение. Ну, в общем, приятно от этого всем. От жены, мужу, любимому, родненькому, Вове Пономаренко, очень хочется сказать, что очень сильно люблю, скучаю и жду домой. Это Оксана написала сообщение. Дальше, кому у нас отправляются знаки внимания? Отличной сдачи экзаменов старшей дочурки Анастасии Гришиной, мужу. Мужу Киськи, он приехал сегодня, и мы на даче, нашим двойняшкам, которые на даче, тоже большой пламенный привет Алинке и Алене. Всем отличных приближающихся выходных, вас очень всех сильно любит Юлия, которая написала это сообщение. Напомню еще раз, 8-916-003-105-7, если вы желаете, чтобы прочитал ваше сообщение в столе заказов Русского радио, пишите в личку в Максе. Либо есть еще соцсети Русского радио, во ВКонтакте заходите, в Одноклассники, везде есть моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, вас приветствую, а это мод уже вместе с нами здесь.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибары».
3: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дают силу ваши сообщения, особенно если вы не забываете в них, в ваших посланиях указывать, кому конкретно адресованы все ваши пожелания, поздравления. Особенно, да, если речь идет о поздравлениях, здесь как-то будет не лишним указать, кого и... Ну, с каким событием понятно, поздравляем. Вот кого конкретно, вот, ну, как пример, да, о чем я говорю. Здесь у нас в ВКонтакте вижу сообщение от Виктории. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую мамулю с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, много сил, радости, счастья, любви. Всегда рядом, очень любим ее. 4 дочки, крестная дочь и 2 сыночка. Единственное, все хорошо, но вот как зовут маму, вот, было бы вдвойне приятнее, если бы мы прямо сейчас вот по имени и отчеству, как полагается. Поздравьте, пожалуйста, тещу Марину с днем рождения от мужа Игоря, дочек Вики, Веры, Карины, Леры, зять Александр и Андрей тоже здесь присоединяются. Желаем, чтобы она встретила свой возраст не по количеству лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, прекрасных мгновений, эмоций, восторга и радости. Я почти как тост стал произносить ваше сообщение. Кстати, от Андрея к нам прилетело. Да, вот это интересное письмо. Хочу поздравить любимую девочку и прекрасно заботливую мамочку Ингулю с днем рождения. Пожелать здоровья, исполнения желаний, с любовью, Александр. Амина, вся любящая родня. И к этому поздравлению присоединяются все знакомые, друзья, родные и близкие. Ну и для вас песня самая красивая.
0: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мне пока еще рано уходить, еще очень много сообщений не прочитано. В стол заказа вы прямо сейчас отправляете свои приятности. А если конкретно, то можно написать в личку в Максе 8-916-003-105-7. Во ВКонтакте, в Одноклассниках тоже, пожалуйста, пишите. Поздравляю своего любимого мужа Максима Приходько с днем рождения. Любит его Анастасия, признается в своих теплых чувствах. Самый родной, самый любимый, самый лучший вообще мужчина на земле. Вове Пономаренко, привет. Он сейчас едет куда-то в пути, куда-то направляется. Привет пупсикам. Село Дивное, Оксана, Лида и Саша. Все вместе, видимо, сочиняли это сообщение. Что у нас еще есть? Большой привет отправляется русскому радио, особенно мама Лусине. От нее передают, от нее привет Самвелу, Еве и Сусе. Любимому мужу Ваге тоже. Удачи, конечно же, ему от всей души желаю. И еще привет всем, кто слушает прямо сейчас русское радио. Поздравить хочется тещу любимую с днем рождения. Здесь мы, мне кажется, уже побывали. Но вот еще, вот это важно. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения тещу Марину от мужа Игоря, дочек Вики, Веры, Карины, Леры, зять Александра и Андрея. Желаю, чтобы она встретила свой возраст не по количеству лет. Да. По второму разу мы уже здесь поздравляем друг друга. Пишите, обновляйте впечатления, обновляйте сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно их оставить во всех соцсетях Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Всем рады. Вот в ближайшее время обязательно туда загляну. Ну, а пока у нас по плану песни от Николая Баскова и Таисии Повали, от Ханны тоже кое-что. Ну и Иванушки Интернешнл прямо сейчас для вас же.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Увидел объявление «Мы починим все, что отремонтировал ваш муж». Посмеялась, но телефончик записала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Остались самые сливки, если говорить про ваши сообщения для стола заказов русского радио. Все, что там пишут сюда, напомню, по номеру 8-916-003-105-7. Это первый вариант. Можно Макси отправить либо во ВКонтакте или в Одноклассниках также написать свое сочинение. От Кирилла привет Ивану Казакову, Алине Сурковой и Антону Лазареву. И от Галины еще вижу сообщение. Привет подруге Елене в Москву. Желать ей хорошего вечера, классного настроения, счастья, здоровья, удачи. Пусть все у нее в жизни получается, а все у нее так и будет обязательно, когда есть рядом такие близкие люди, такая хорошая подруга, как вы, конечно же. Большой привет Настюше Прошиной из Красного Луча. Приходи в гости почаще. Это сообщение пожелание пришло от Надюши. Ну вот я думаю, как раз на планы на выходные у вас точно уже есть. Вместе встретиться, послушать русское радио, попить чай и провести время классно. Ну и всем остальным тоже так же рекомендую. Оставайтесь на русском радио. На стол заказов на этом закрыт.
0: Стол заказов русского радио.
1: Пришлось потянуть немножко время. Но напомню, что у нас еще будет с вами следующий музыкальный час. Последний в этом четверге, можно так сказать? Ну, четверг, да. Вместе закроем его. Меня зовут Андрей Макеев. Оставайтесь вместе с нами. С нами обязательно будет хорошо.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке страны сегодня стабильная. Цены на большинстве заправок растут в пределах инфляции, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поэтому правительство вместе с Федеральным центром и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить, сообщил Новак. Ранее глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Правительство разработало порядок компенсации для жертв кибермошенников. Пострадавшие смогут ее получить от банка или оператора связи, если организация не выполнила требования по предотвращению мошеннических операций. Инициатива вошла во второй пакет мер против кибермошенничества. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. В Госдуму внесли законопроект о стажировках студентов и выпускников. Ее смогут проходить студенты, а также выпускники профильных вузов и СУЗов в течение первого года после окончания обучения. Со стажерами будет заключаться временный трудовой договор. Это позволит обеспечить все предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ. Ученые выяснили, что после интенсивного обучения мозг может перестраивать свои нейронные сети таким образом, чтобы выполнять несколько задач одновременно. Исследование показало, что по мере накопления опыта мозг создает новые нейронные маршруты. Авторы считают, что полученные данные демонстрируют существование настоящей многозадачности, возникающей благодаря длительному обучению и перестройке мозговых сетей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

ведь есть же среди нас такие люди, которые, несмотря на ночь, несмотря на то, что в Москве сейчас 23 часа и 5 минут, то есть уже, да, уже пора отдыхать, они все равно и на позитиве, и на постоянном движе. Но и им тоже, я считаю, нужно немного отдохнуть, потому что кто-то же должен дарить позитив, кто-то же должен дарить эту энергию всем окружающим, которые находятся вокруг них. Только на них и вся надежда. Ну и на Русское радио, конечно. Давайте отдыхать под музыку вместе. У нас Согдиана совсем скоро появится здесь. Ирина Дубцова уже готова нам дарить свою лучшую песню. Всем здравствуйте.

0: тебе скучаю, любимый. Я беременна. Мам, я замуж хочу.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
0: Ты мой зайчик. Ты мое сердечко.
3: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

всегда можно понадеяться на какие-то другие чувства, которые у вас есть и которые могут спасать в любой ситуации. Особенно хорошо, если у вас развито чувство юмора. Здесь вообще идеально. Вы-то как раз нам и нужны. Вот именно вашу фантазию, которую пора уже включить, ну и делиться своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие из них, конечно, озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можно познакомиться на нашем сайте. I got

ты в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

Нам всегда приятно приходить, особенно когда ты на ночь глядя начинаешь анализировать свою собственную жизнь и все то, что происходило, возможно, даже недавно. И в итоге ты понимаешь, что да, была любовь какая-то в жизни, если она есть до сих пор, то это вообще прекрасно. Это значит, что нужно вот это в своем сердце беречь и помогать другому человеку, естественно, чтобы этот костер не тлел, а разгорался еще больше и больше. Но если он не разгорается, то, может быть, даже как-то сменить направление, побежать куда-то в другую сторону для того, чтобы вот именно там обрести свою собственную любовь. Но здесь, в эфире Русского радио, любовь есть всегда, в том числе и в песнях, которые мы с вами слушаем. Группа «Рефлекс» у нас впереди, Денис Клявер тоже. И гость из будущего для вас прямо сейчас. Я люблю.

0: с кем, а я, между прочим, с Мишей Набоковым. Вот прямо сейчас в эфире Русского радио сижу. Уже, Миша, тебе привет,
1: привет
0: большой.
1: Привет.
0: Рады все вместе, что ты сейчас пришел, ты сейчас вместе с нами настроен на рабочую смену.
1: Конечно,
0: настроенный.
1: И у меня на выбор у тебя, как говорится, послушай, день резиновых уточек в ванной, день кетчупа, день эколога или образование российской полиции.
0: Что я сегодня должен...
1: Что ты выбираешь?
0: Ну, конечно же, резиновые уточки в ванной.
1: Я почему-то не сомневался.
0: Они меня ждут уже сейчас.
1: И тебе идет.
0: Мои уточки. Я бы с удовольствием с ними сейчас поплавал.
1: Ты чем-то похож на резину. На уточку.
0: А, кстати, у тебя есть уточки?
1: Потому что у меня нет. Нет,
0: я тебе подарю как на день рождения. Ну. Больше поздравлений не будет никаких, да?
1: Нет, слушай, это к чему я говорю? Потому что в эту субботу с 9 до 11 мы будем в утреннем шоу «Вкрутую по-русски», и кто не будет слушать, мы вспомним про день образования российской полиции.
0: Вот, кстати, да.
1: И отметим тогда.
0: Тут резиновыми уточками, конечно,
1: не обойдешься. Не откупишься, я бы сказал.
0: Да, ну, в общем, Миш, по мне скучаешь.
1: Но это будет суббота.
0: Это да. А сейчас я пойду к своим резиновым уточкам.
1: Слушай,
0: Миша, тебе...
1: передавай им привет.
0: Ночной смены тебе веселые желаю. С 9 до 11 в субботу мы с Мишей Набоковым будем вместе здесь в шоу «Крутой по-русски». Мишка сейчас с вами остается в ночь.
1: Да, ну давай, иди.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге завершился второй день Международного экономического форума. Центральная дискуссия была посвящена поиску путей возвращения экономики страны к устойчивому росту. Конкретного маршрута, впрочем, обозначено в итоге не было. Пока экономические власти рассчитывают на повышение производительности труда и на запуск нового инвестиционного цикла. И к другим темам. Правительство утвердило план законопроекта о запрете эксплуатации неисправных автомобилей, тех, что создают угрозу для участников движения. Речь идет о машинах, не прошедших техосмотр, и документы на которые были аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Законопроект подготовят к 2030 году. В разработке будут участвовать МВД, Росстандарт и Минпромторг. Стоимость квадратного метра в недавно построенном жилье на вторичном рынке в минувшем мае превысила стоимость квадратного метра в новостройках, пишут ведомости. Медианная цена такого жилья достигла 192 тысяч рублей за квадратный метр против 190 тысяч на первичном рынке, что говорит об исчезновении разницы в ценах между новостройками и недавно построенным жильем на вторичном рынке, а также о недооцененности этого сегмента. И о погоде. Сегодня днем в столичном регионе прогнозируется до плюс 23-25 градусов. В субботу центр барического максимума сместится к востоку Центрального федерального округа, но в Москве сохранится комфортная погода. Воскресный день не принесет заметных изменений в атмосферной обстановке. Теплая и сухая погода останется в регионе. В столице столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. У знакомой в детском саду недавно было важное мероприятие. Сына назначили Карабасом-Барабасом. Она нашла ему шляпу, бороду, манишку. Все магазины обыскала, плетки нигде нет. В общем, зашла в магазин для взрослых. Консультант продемонстрировал широкий выбор плеток. Говорит, вот это бьет сильно, но не больно. Вам понравится. И она такая, да это мне сыну в детский сад на утренник.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно переписывались с одной знакомой. Ее муж пошел гулять с ребенком, возвращается и говорит: все-таки не зря вот я записался в спортзал. Коляска такая легкая стала. Вот смотри, я просто одним мизинцем ее беру, вот управляю. А она ему отвечает: ну, конечно, не зря. Только в следующий раз, когда пойдешь гулять с коляской, не забудь, пожалуйста, положить туда ребенка.

0: Миша Табоков на Русском радио вместе с вами. Один знакомый рассказал, что недавно ему звонил руководитель отдела его и сказал, что он крайне недоволен его показателями. Они пока не самые худшие, но если он продолжит в таком же духе, то с ним придется прощаться. И все бы ничего, но он почти весь месяц находился в отпуске.
1: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Миша Собоков на Русском радио вместе с вами. Недавно со мной произошла романтическая история. Я выходил из продуктового магазина, и на порожках сидела женщина такого, знаете, совсем не совсем опрятного вида. Она, в общем, песню «Эгоистка» Зиверт в прямом смысле восприняла, видимо, и говорит мне: «Дай денег». Я иду дальше, не обращая внимания. Она продолжает, значит, вот мужики сейчас пошли, а? Я иду дальше, как будто не слышу, и где-то издалека ее крик доносится до меня: «Я люблю тебя!»
1: Если

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно шел на работу, а впереди меня отец ругал сына-подростка. Сколько раз я тебе говорил, не расчесывай прыщи на лице? Говорил? Он отвечает, ну, говорил. А ты продолжаешь расчесывать, да? Он говорит, продолжаю. Ты знаешь, я тебя даже ругать уже не буду, ты сам себя наказываешь. Просто у всех твоих друзей будут девушки, а у тебя велосипед. Привет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно выходил из супермаркета. Перед ним расставили палатки, такие, знаете, ярмарки приехавшие. Мне было не до этого, поэтому я прошел мимо и вдруг слышу, как одна продавщица громко мне кричит: «Мужчина, вот вы несете один пакет. Тяжело же, правильно?» Я отвечаю: «Ну да, неудобно». А она продолжает: «Вот, а купили бы у меня рыбки, да побольше. Все же было бы удобнее нести в двух руках, правильно?» Вот это я понимаю маркетинг.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.